эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в

0: взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилась невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дворец». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Телефон рекламной службы 992-3.

0: Шоу на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. 7 утра у нас в Петербурге. Вейкаперы, мы начинаем.
3: О, привет, друзья! Сегодня у нас вторник, 15 сентября. Не поверите, середина первого осеннего месяца.
2: У нас два гороскопа впереди, поэтому не пропустите их, а пропустили. Ловите в наших социальных сетях рубрика «Я в эфире», где мы послушаем ваши голосовые сообщения и тему придумаем, чтобы было полегче. Также сыграем за приз вейкаперов с автоэкспертом. Мы пообщаемся, он все про тачки нам, про бензин расскажет, ватафакты в двойном размере получим, и все, горячие новости будут тоже, но это очень-очень далеко. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 15 сентября 2026 года.
3: Обожаю этих людей, которые придумывают праздники. Российский день леса.
2: По-моему, здесь задумываться не стоит, кто вы или что вы из леса. Все, сразу голосовым можно записывать в чат мобильного приложения «Рекорд». Там полно всего.
3: А ты горка с муравьишками?
2: И я буду этот боровичок, лесовичок, боровичок, который плутает по лесу, говорит, вот, давай-ка, ходи за мной.
3: Теперь. А я секретик.
2: Так, это опасно сейчас.
3: Почему?
2: Какой секретик?
3: Ну, в детстве секретики закапывали.
2: В лесу прям?
3: Везде.
2: Ну, ладно.
3: Под стеклышком там.
2: В общем, друзья, давайте не будем далеко ходить. Да, кто вы, что вы из леса?
3: Нет, вру, я Анютины глазки.
2: Вот, уже получше, уже не секретик, уже не статья. День памяти...
3: В смысле? Отдельно глазки?
2: Но, если так подумать, то тоже. День великого... памяти великого князя Олега сегодня. Вот такой вот
3: 1115 лет.
2: Как памятствуем. День совпадения снов сегодня. Но неплохо. Совпали у вас? Все, мэч.
3: Международный день точки.
2: Точки.
3: Просто точки, ребят. Не додумывайте. Да. Просто точки.
2: Ничего более продолжать не надо. День худеющих сегодня. Поэтому, кто на диете, ваш праздник. Это не значит, что надо жрать сегодня.
3: Сегодня, наоборот, поддерживающий такой тон праздник.
2: Конечно, а то сейчас наедите. И всю диету потеряете.
3: День санитарной эпидемиологической службы Российской Федерации.
2: С праздником, родные. 104 года, как праздник. Этот замечательный день. Знаете, если не знали.
3: Какой праздник, какой хорошенький. Прям уже его люблю. День свободных денег. Вот чтобы у всех были свободные деньги, на ваши вот эти вот мимолетные желания.
2: Нет, ну кто праздники выдумывают, явно переборщили. Здесь
3: нормально.
2: Ну, это фантазии прям, я не знаю откуда. День единства народов Дагестана сегодня. 15 лет как празднуется. А, Международный день демократии. Бах, ловите.
3: День тыквенного сока.
2: Фу, кто это любит вообще?
3: День врача-трансфузиолога.
2: Трансфузиолога.
3: День когда-нибудь.
2: Мы столько не знаем о врачах, на самом деле. Там же названия максимально бывают странные. А мы не знаем, реально.
3: Почему я не пошла учиться на врача? Потому что я химию плохо знал.
2: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Что вы, кто вы из леса сегодня, этим утром во вторник. И почему, самое главное. А вейкаперы, мы начинаем.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 сентября прямо сейчас.
2: Овны, время у вас сегодня будет. А вот мысли, как бы его потолковее провести, могут оказаться в дефиците.
1: Тельцы, удалите финансовые вопросы из распорядка сегодняшнего дня.
3: А близнецы, будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки.
2: Раки, сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности.
1: Львы, сегодня вам следует быть максимально осторожным во всем, что касается финансовых вопросов.
3: Девы, чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет.
2: Весы, сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство, пусть легкого, но превосходства над ближними.
1: Скорпионы, сегодня вы можете совершенно случайно, того не желая, открыть дверь агрессивности.
3: Стрельцы, прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей, вам скажут что-то очень важное.
2: Козероги, не слишком удачный день для поиска виноватых.
1: Водолеи, вы будете сегодня очень коммуникабельны.
3: А рыбы, сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженная, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встреча.

0: 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий.
4: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-80. 89-89.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
10: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: игры.
1: А мы ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня тема «Кто вы из леса или что вы в лесу?» Да, записывайте. И почему самое главное нам расскажите тоже. А мы скоро поставим их в прямой эфир. А пока обсудим другой момент. Там фанат Ольги Бузовой набил тату с ее именем на лбу в этот раз. Таким образом он признался ей в любви. Вот это вот достижение. Суммарно у него уже 7 татушек, вообще посвященных певице. Несколько на лице, то есть это не первое. Ее фамилия на груди и портрет на руке. Свои поступки он объяснил тем, что чувствует любовь к Ольге уже на протяжении 10 лет. Он так сказал: мое тело — это мой холст. Я сам выбираю, что на нем изображать. Не поспоришь. Ведь это моя свобода. Вот, набил парень себе. Точный текст: люблю только Ольгу Бузову. Вот так выглядит татушка.
2: Ну, вообще, парень молодец. Она девчонка свободная, свободная. Он имеет право ее любить, имеет право. Добивается всеми способами, всеми.
3: Прикольно, что он сам так объяснил. Интересно, как врачи объясняют это поведение?
1: Ну да, в принципе, у парня как будто бы партаки в большинстве своем набиты. Ну вот мне интересно другое. Ольга Бузова, да, певица, актриса. Много кто на самом деле. Но почему...
3: Писательница.
1: Писательница, да, и свой бренд. Но почему недооценен Роман Третьяков до сих пор? Вот что самое интересное. Тот, кто дал буст...
2: Кстати, чем он занимается вообще?
1: Тот, кто дал буст вообще этой женщине...

0: российский шоу-бизнес.
1: А с чего это ты взял, что он дал буст?
0: Когда?
1: Сейчас вирусится как раз ее кастинг, как она попала вот действительно в первое реалити-шоу «Дом-2».
0: Я тебе скажу, откуда это начиналось. Когда Рома Третьяков пошел разбираться к Паше Меньшикову из-за того, что Алена Водонаева сказала про Ольгу Бузову. Тогда драка произошла на проекте. Вот с этого-то все и началось, вся популярность.
1: Я считаю, что не было бы Ромы Третьякова, Оля Бузова бы справилась.
2: Да она проскользила в шоу-бизнес благодаря ему. Просто он ей...
1: Интересно, что Рома делает.
2: Да он, наверное, корпоративы ведет.
1: Рома Третьяков, отзовись, а? Напиши нам в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Мы с тобой созвонимся, поболтаем в прямом эфире.
0: А если человечек в Питере, так мы можем его и пригласить пообщаться. Ром, пусть расскажет о себе.
2: Вы зачем это делаете? Сначала идет по градации «Вызов сатаны», потом вспоминание Романа Третьякова. Зачем оно вам надо?
0: Не, Романа позовем. Мало ли, вдруг придет, расскажет, что и чем занят.
2: Ну, давайте.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились воздержаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. По словам президента США, рост цен на дизтопливо в основном связан с российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Подтверждений со стороны Москвы и Киева пока не последовало. В Ленобласти могут вести заправку автомобилей по учетным и нечетным номерам через день, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, очереди на АЗС и нехватка топлива, связанные с атаками на крупные НПЗ, в том числе Кириш, Нефть, Оргсинтез. Сейчас власти хотят обеспечить водителей бензином хотя бы в пределах 20-30 литров в день. Ситуация должна улучшиться в начале октября после завершения ремонтов на заводах и новых поставок топлива. Россия и Китай обсуждают создание полигона на Луне в рамках проекта Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических исследований РАН. По его словам, полигон может использоваться для посадки и старта космических аппаратов, а также строительства лунной инфраструктуры. Он добавил, что к 2035 году на Луне возможно появление объекта для постоянной работы. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: слушаем ваши голосовые, как и обещали, кто вы, что вы из леса. Нам очень интересно узнать, и всем слушателям. Роман, с него мы начинаем.
1: Привет, ребята. Я утка из Дональдака, потому что дождь заложен, как у половины населения города.
0: Но лес у нее был в какой-то серии, поэтому можем засчитать, конечно. Елена.
2: Всем доброе утро. А я, наверное, та извилистая, тоненькая тропинка, которая ведет не пойми куда, обросшая травкой, по которой бегает тот самый боровичок. Всем удачного дня.
0: Елена Тропинка.
3: Нехоженая, либо ухоженная.
0: Протоптанная. Александр.
4: Всем добрейшее утро. Здравствуйте. Я себя ощущаю валежником. Я бы так и валялся, если бы не работа, под одеялом из листьев. Хрустел бы так вот. О, ненавязчиво. Жизнь прекрасна была бы моя.
0: Да, так и валялся бы, если бы не вышел закон, что валежник теперь можно собирать всем. Так вот, Александр, все против тебя. Мадам Рик.
5: Доброе утро. В принципе, если дать врачу-психиатру переслушать все мои голосовые в студию, можно подумать, что у меня шиза. А сегодня мы побудем лесной земляникой. Красная, сладкая, яркая. У меня даже цвет волос когда-то был такой же.
0: Девчонки.
6: Надо поискать.
3: Подождите, а что, нужно ждать для этого психолога?
0: Не обязательно. Челентано офишл.
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Сегодня наконец-таки успел и услышал темку. Я в лесу живу, но ничего не знаю. В лесу я, вот это противнючее насекомое, лосиная вша. В этот раз вот ходил за грибами, нахватал этой гадости просто. Она такая противнючая, так всасывается в кожу, блин. Не найдешь ее. Всем хорошего, позитивного настроения. И да, кстати, у меня знакомый фоткался с Романом Третьяковым. Он ведет, да, корпоратив на свадьбе вел. Всем удачного, позитивного настроения.
3: А как мы от вшей перешли к Роману Третьякову?
0: Да мы до этого так и гуляли. Кстати, вот эта лосиная вша, она же вообще прям мерзкая. Ну прям фу, вы же знаете, когда она садится на тебя, на крылья сбрасывает и начинает всасываться в кожу.
6: Фу.
0: Хуже клопа, да? Вы что, в лесу не были?
3: Она маленькая?
0: Она вообще? Мразь прям. Вот она,
3: это понятно.
0: Вот она прям фу. Она так... прям вот почему ты на этой земле есть?
3: Да ну понятно, холодец, потом она сразу померзла. Еще хуже?
0: Холодец еще вкусный хотя бы,
6: холодец
0: съедобный.
6: Холодец на втором месте.
0: Реально. Вот, а это прям ну фу.
3: Ну, но как... она маленькая или она большая?
0: Она такая, она удлиненная. Такая.
3: Вот тварь.
0: Вот она, да.
3: Все.
8: На рекорде.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
8: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 886-52-222-148.
9: Строительные компании «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон «Рассказово». Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
10: Застройщик СЗ СУ-7 группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
13: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь-дефис-промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
14: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
15: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. В Национальной футбольной лиге произошел момент, после которого даже опытные болельщики начали спорить с правилами. В матче Нью-Орлеан-Детройт квотербек Лайонс Джаред Гофф готовился бросить пас. Защитник Сейнс Чейз Янг его атаковал, мяч вылетел из рук и полетел назад. Игроки Нью-Орлеана подобрали мяч, убежали с ним в зачетную зону и отпраздновали тачдаун. Но судьи отправили смотреть повтор и тачдаун отменили. И вот самое интересное. Мяч действительно летел назад, но судьи решили, что это все равно был пас вперед, потому что Гофф уже начал движение руки для броска до того, как защитник его атаковал. То есть логика такая, если ты начал бросать, а тебя в этот момент так хорошо приложили, что мяч полетел назад, поздравляем, это все равно считается пасом вперед. И в итоге вместо тачдауна неполный пас. А Криштиану Роналду на этой неделе, кажется, решил немного схитрить. В матче Аль-Насра против Аль-Этихада произошла пауза, и защитник Этихада Данила достал небольшую записку с тактическими указаниями. И тут Роналдо заметил. Криштиану подошел поближе и начал буквально заглядывать через плечо соперника, пытаясь понять, что там написал тренер. Самое смешное, что Данила довольно быстро понял, что происходит. Он посмотрел на Роналдо, Роналдо посмотрел на него, и оба начали смеяться. То есть это выглядело примерно так, будто на контрольной один ученик пытается посмотреть ответ у другого. Правда, шпионская операция Роналдо не помогла. Аль-Наср уступил 1-2. Представьте, вы обычный болельщик студенческой футбольной команды. Пришли на матч, и вдруг вам говорят, сегодня ты будешь координатором нападения. Речь идет про американский футбол. Именно это произошло с фанатом Экрон по имени Марти Уимс. Команда устроила конкурс, и он выиграл право провести первый атакующий драйв своей команды и самому выбирать комбинации. Но самое смешное началось еще до матча. Марти пригласили на телевизионное шоу, где его встретил легендарный тренер Ник Сабан, семикратный чемпион студенческого футбола. Сам он решил дать новичку несколько советов. Быстрее передавай комбинации, чаще беги, не мудри. В итоге фанат действительно вышел на поле и начал руководить атакой. Правда, закончилось все не идеально. Команда получила штраф и мяч потеряла. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И 8 утра у нас в Петербурге, по московскому времени мы с вами еще 3 часа.
2: В этом часе, друзья, будем с вами играть. Готовьте приложение «Радио Рекорд», оно вам поможет.
1: А также не забывайте, что «Рекорд» объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Лидоу выступят Сванки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников, как всегда, останутся в секрете до самого шоу. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru. 18+ по возрасту.
2: Я вот приняла, кстати, решение, что не буду любопытствовать. Вот не буду узнавать, кто эти два секретных гостя. Я хочу удивиться.
3: Я думаю, как организаторы тоже решили не...
2: Да, представляешь, они тоже не знают.
3: Не узнавать. Я тебе больше скажу, сами приглашенные гости еще не знают, что они приглашенные.
1: Я знаю, что знают только 3 человека у нас.
2: Вот все, хорош. Вот зачем ты сейчас? Я только отказалась от любопытства, а ты сейчас убросила, что я буду теперь думать, кто эти 3 человека.
1: Я один из 3. В общем, ладно, к другим новостям. Работник отсудил 532 тысячи рублей за утренние созвоны, которые оказались переработкой изначально. Мужчина из Ханты-Мансийского района почти 2 года подключался к планеркам с 7:30 утра, хотя смена начиналась в 9 аж утра. Участие было обязательным, но оплачивалось, как обычно, рабочее время. Суд признал созвон сверхурочными, и компания выплатила компенсацию этому парню. Вот не затерпел, да, не замолчал, а пошел в суд и отсудил 532 тысячи рублей за обнаглевшее начальство.
3: А он остался работать еще там?
1: Не знаю.
2: Ну, если честно, согласитесь, максимально странно. У тебя рабочий день с 9, а созвон с 7:30.
1: Ну, это вообще какой-то бред, если честно. И таких же моментов бывает много. Люди просто замалчивают это. Ну, в плане, ой, это не получится, ой, это не выиграю и так далее. А вот случай, пожалуйста, что-то не так.
2: Через трудовую инспекцию он
1: пошел? Пошел и забрал свои 500 000 рублей как минимум. Можно посидеть или в отпуск скататься. Посидеть 3 месяца дома, да?
3: Да, как раз пока будешь искать новую работу.
1: Ну так и вот.
2: Да мне кажется, он и пошел в суд уже после увольнения. Потом постфактум.
1: Ну, скорее всего, там что-то еще было. Мы это и обсудим. Наша тема звучит на ближайшие 2 часа. Заскоки вашего начальства. Какие они были. Но, смотрите, мы будем обсуждать не только какие-то негативные моменты. Ежи позитивные
2: заскоки. Есть веселые. Помните, в новостях там в каком-то офисе начальник заставлял всех вставать в круг и что-то там аумбэ, аумбэ.
1: Да.
3: Какой... А это позитивный?
2: Ритуал
3: или...
2: на привлечение денег в компанию они делали.
1: Каждый сам для себя решает.
2: Тимбилдинг такой, понимаешь?
1: Ретриты, может быть, у кого-то на работе. Откуда мы знаем? Вот все эти заскоки сейчас собираем вашего начальства. Может быть, вы работали на такого начальника? И пишем нам в чат мобильного приложения «Рекорда» и наш соцсеть.

0: мы, наверное, забыли сказать, что все анонимно. Сегодня имена мы читать не будем, кто нам пишет эти сообщения. Поэтому пусть начальники сами догадываются, если они слушают. Поэтому не бойтесь, ребята, вы под защитой вейкаперов этим утром. Поехали. Ага. Что там у нас за скоки у начальства?
1: Пишет нам господин Н. В отпуск не отпускали. Говорили, оставь машину тогда, а машина личная. Потом в итоге все равно ушел в отпуск и еще работал один раз 23 часа без отдыха.
0: Ничего себе. То есть он на машине работал. Оставь. Ему говорит, оставь машину, а на его машина. Они бы ее использовали. Но это не то, что заскок, это безумие какое-то.
2: Я хочу в отпуск, тогда хату сдавай.
0: Тебе же все равно не будет, а там поживет молодой специалист.
2: Да, и ключи мы там потусим.
0: Реально. Доброе утро. Вмешивается в процесс работы, часто не понимая всех тонкостей технологического процесса. На прошлой работе это было. Я работала поваром в детском садике. Заведующая, не зная санпина, вообще лезла буквально в мою работу. Это очень бесило. Вот и приходилось вежливо и доходчиво на уровне табуретки даже объяснять, почему, что и как. Бить.
1: Представляешь, такая сама себя ходит, посолила, что-то поперчила, залезла, так попробовала.
0: Да, как рука из очень страшного кино. Знаете, маленькая вот эта пюрешка готовила, помните?
1: Работаю ювелиром на известной ювелирной компании. Перед началом работы обязательно планерка сотрудников с шутками. Такая прожарка.
2: Начальник стендапер.
1: Да.
2: У всех такое бывало. Приходишь на работу.
1: Поаплодируйте, кто выспался.
0: Еще одно сообщение. На моей первой работе директор традиционно по окончанию рабочего дня устраивала пятиминутки. По факту пятиминутки превращались в часовой разнос каждого сотрудника. Наша уборщица как-то стала свидетелем одного из таких представлений и шлепнула, и шепнула мне. Шепнула мне, спокойная ты, я бы послала. Такая история.
1: Ну, если зарастягивает на час, ну пусть делает за час до конца рабочего дня.
0: Пусть тогда все приходят не к 9, если это надо, а к 10, если ты затягиваешь. Это же имейте совесть.
2: Слушайте, начальство, которое полагается на ИИ. Я вот слышал недавно такую историю.
0: Кстати, современный.
2: Они приходят и говорят, вот так надо делать. Он говорит, а зачем ты нанимаешь специалистов?
1: Если у моего начальника было хорошее настроение, то он мог просто проходить мимо моего кабинета, зайти поздороваться и просто дать 50 тысяч рублей со словами «Это на сиги». Удивительно, но так он поступал только по...

0: между искусственными интеллектами.
1: Они нормально пообщаться не могут?
0: Нет, конечно.
2: Да. Я представил вот этих, знаешь, когда показывают людей, которые чересчур повязли в этом компьютерном мире, такие,
0: У этого термин даже есть сейчас, и он очень широко распространен. Это действительно так. Заскоки вашего начальства, какие они были, вспоминаем, какие есть, пишем в чат мобильного приложения «Рекорды» и наш соцсеть.
3: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженная, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера.

0: внимательный персонал подарит незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3 на входе в Парк Победы. Бабушкины грабли. Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
1: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
2: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках вести и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
3: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
4: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» – Ставрополь, южный обход 57/2.
2: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
6: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
7: ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.
8: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии.

0: Тенет Плюс Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204Б. Телефон 25-73-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы 992-300.
2: Работаю сама на себя. Молодец! Вот как!
3: Давно пора.
2: Подсидела.
4: А вот есть люди, которые не стесняются имен. Раз была у меня начальница Виктория, у нее вроде больших загонов не было. Она молодец, понимала, что у народа ЗП маленькое, и выбивала для работяг хотя бы доп. Смены по субботам. Виктория, привет тебе от Виталия. Королева.
2: Спасибочки, пошли.
3: Виктория, Виктори.
2: Бесит, когда наш рук проекта за 5 минут до конца рабочего дня в пятницу вызывает к себе и начинает наваливать задачи. А ты смотришь на него и говоришь, какого художника ты мне в пятницу вечером об этом решил рассказать вообще? Раньше не мог. Вот любители они такого действительно накинуть чего-то.
3: А ты говоришь, хорошо, в понедельник примемся за работу.
2: Он такой, нет, нужно потратить другое время, нерабочее, начнется вот это.
4: Я сам себе начальник, и сегодня не хочу идти работать за 5000, я вчера 12 заработал.
3: Красавчик.
2: Молодец. Заскоки вашего начальства, какие они были, какие они есть, позитивные тоже вспоминаем, мало ли. В чат мобильного приложения Рекорда пишем и наш соцсеть.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк намерен следить за информацией финансовых блогеров и других инфлюенсеров, влияющих на решение россиян о покупке и продаже ценных бумаг. ЦБ считает, что авторы таких рекомендаций не всегда обладают достаточной экспертизой и могут выдавать рекламу за личное мнение. Регулятор также оценит возможность введения требований к деятельности финансовых инфлюенсеров. Польша планирует напасть на Россию, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

0: ВСУАМ. Об этом свидетельствует военное учение рядом с Калининградской областью. Ранее премьер-министр Польши предупредил о возможной эскалации между Варшавой и Москвой и не исключил, что российские удары по Украине могут затронуть территорию Польши. Поставки российского газа в Армению временно приостановят с 15 по 25 сентября из-за плановых ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье в России, сообщила «Газпром Армения». При этом потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана. Больше новостей по традиции в нашем канале. Радио Рекорд в Макс. Рекорд реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа про больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
20: Цена действительно на модель.

0: Секунданты.
1: И сегодня с секундантами сразится Максим. Макс, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, Максим, из какого-то города?
2: Я из города Томска, здравствуйте.
1: Круто, Сибирь. Ну что, Макс, мы здесь про начальников разговариваем, про бывшего какого-нибудь начальника. Хочешь что-то рассказать? Заскоки его, может, необычные какие-то?
2: Ой, все, и был такой человек нехороший. В общем, у нас в Сибири, когда картошка, сезон картошки начинается, вот у него, а я работал на флоте. Соответственно, мы уезжали, и когда картошку нужно копать, ему копать было некому. И виноват был весь состав.
1: Как это обычно бывает, да?
2: Да.
1: Не он. У нас игра «Секунданты». Есть у тебя возможность выиграть приз от Радио Рекорд и вейкаперов. Мы тебя отправим в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту времени и какую-то букву. И тебе на эту букву нужно с собой взять будет 5 предметов, которые идеально подойдут к этой ситуации. Если не подойдут, то тебе нужно будет объяснить, зачем тебе этот предмет после минуты времени. Правила понятны?
2: Да.
1: Так, куда отправляем Максима?
3: Ну, давайте на собеседование.
1: На собеседование идешь, а буква?
4: Буква «Г».
1: Георгий, буква «Г», собеседование, минута начинается прямо сейчас. Макс, вещай.
2: Ну, Георгия этого возьму.
1: На здоровье.
2: Гроб.
1: Хорошо.
3: Так.
2: Газировку.
1: Ага.
4: Так.
2: Гром.
1: Как?
2: Собака так звали, собаку Гром.
4: Все нормально. Все верно.
2: Пойдет?
4: Да может быть.
3: Идет.
2: Господи.
1: Все.
2: Реально?
4: Так сойдет, что нет-то.
1: Слушайте, у меня вопрос только к одному. Зачем там гроб?
2: Вот. Я не знаю.
3: Пригодится?
2: Да.
1: Если что, да, вдруг камин можно будет разбить, затопить печь там, например.
4: Ну, может быть, он туда какие-то положит штучки предыдущего сотрудника.
1: В общем, ладно. Зачет, Макс, поздравляем тебя. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Передаю всем своим, у меня узнают. Томск, всем привет.
1: Крут, Томск, привет. Ловите розыгрыш в прямом эфире все и забирайте призы от вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Партнер выпуска – компания «Дворец». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерное, 80. Телефон 411-313.
10: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомаревское шоссе, 42. Телефон 886-52-222-148.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто – более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама не хата. ОК Коби. ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
15: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: мы продолжаем про заскоки вашего начальства, бывшего, настоящего, а возможно, будущего. Кто его знает, кто-то если видит, то мало ли. А что там по сообщениям?
1: А работала в школе директор самодур. Сначала убрала учительскую, рассадила всех по разным кабинетам. Потом мне было сказано убрать страничку в соцсетях. Писала мне гадости с чужих аккаунтов. Сейчас сотрудники с активной жизненной позицией не ценятся, хотя они отличные работники. Пусть лучше будут бездари, но зато будут молчать и выполнять любой каприз начальства.
0: Вот этой истории я вообще не понимаю. Если твоя работа не связана с секретностью, да, какой-то, почему людям запрещают вести соцсети? Это как вообще, учителям запрещают выкладывать фотки с моря. Алло!
1: Все ездят на море, все выкладывают, а почему учителям нельзя?
0: Привет!
1: Тоже не понимаю.
0: Мы куда свернули-то? На здоровье, ведите
1: соцсети. Мне кажется, что здесь этот, мамашки какие-то самодуры тоже
0: да,
1: ходят,
0: конечно.
1: Жалуются.
0: Кукушки. Поехали дальше. Алексей голосовой прислал.
2: У меня вообще крутой начальник. Он меня взял как-то на страйкбол, хотя была рабочая смена, и он сказал: не парься, все будет нормально. И мы поехали, поиграли от души.
0: Ну классно, ну замечательно, я его и назвал. Алексей, вот он, почти привет начальству передал.
3: Красавчик, да. Хочется даже с ними устроиться на работу.
1: Я единственная девушка в мужском коллективе. Мужчины все женатые, я девушка одинокая. Никто не может пройти мимо и не отвешать пошлость, комплимент или еще что-то в этом духе. Я жаловалась руководителю, все без толку, взяв все в свои руки. Я начала отстаивать свои границы морально, оскорбляя мужчин шутками, если они подходили ко мне. На что мне руководитель сказал: так нельзя себя вести, ты мальчишек обижаешь. Ну, и есть плюс, поднимает ЗП, не предупредив.
0: Интересно, конечно, что же за пошлости ей говорят, что прям это невозможно терпеть.
3: А что это мужики такие слабенькие стали? Вы что? Принял правила игры, будь готов к ответочке.
0: А голосовая.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие, и привет всем радиослушателям. Так, из позитивного воспоминания о бывшем начальнике. Это то, что когда ты приходил на работу с похмелья, и он при этом тоже был с похмелья, мы закрывались у него в кабинете и здоровье поправляли. Но алкоголь — это плохо, и мы так больше не делаем.
0: Спасибо. Спасибо, что сам это обозначил. Мне не пришлось.
3: Слушай, очень странно, так он рассказал эту историю, говорит, о бывшем начальнике. Что случилось? Там все нормально? Где он сейчас?
0: Работаем вместе на другой работе сейчас. Все нормально у нас, все, свой бизнес. Возможно, так это все завирусилось.
1: Директор спрашивает одно и то же. Бывает, за 5 минут задаст один и тот же вопрос раз в 10. Как будто у него провалы в памяти прям...
0: Ну, здесь, кстати, история немножечко интересная, потому что, ну, много же задач у руководителя в голове, он может что-то забыть, да, память-то у нас тоже разная, поэтому, наверное, к этому заскоком бы я бы не относил.
3: Так оно ему зачем?
0: Что зачем?
3: Ну, есть руководители, которые переспрашивают каждое вот твое действие, им постоянно нужно что-то знать, тебе нужен результат.
0: Ой, поверь, лучше, чтобы переспрашивали, нежели чтобы не спрашивали вообще, потому что в один момент, когда ничего не спрашивали, скажут: а почему этого не сделано, а ты даже и не знал, что нужно это делать.
3: Ну, есть просто, ну, соглашусь, но есть мелкие задачи, а есть одна крупная задача. Спрашиваю по крупной задаче.
0: Это уже случай частный, конечно.
3: Это да.
0: Заскоки вашего начальства, какие были, какие есть, пишите все анонимно в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: топ покупок месяца.
1: JQJ6 отправиться в путешествие с близкими.
0: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сразу скажу, первый и не до конца проверенный, но если я ошибся, вы можете мне написать в любые соцсети. Имя Светлана было придумано и впервые использовано поэтом Востоковым в повести «Светлана и Мстислав» в 1802 году и не является исконно славянским именем, как многие считают. Представляете? Вот этот фактик нашел, проверить не успел. Светланы, объединяйтесь, помогите найти правду.
2: Так я думаю, и Мстислав тоже тогда же было придумано, нет?
1: Возможно, кстати, такая теория тоже может жить. Ну, интересно, да, все-таки?
2: А как будет Мстислав короткое имя?
1: Мстислав, да, подходит.
2: МТ.
1: А если долго смотреть в зеркало, мозг создаст монстров, вы знали? Из отражений, воспринимаемых боковым зрением. Если мозг не знает точно, есть ли опасность в периферийной зоне зрения, то будет предполагать, что есть. Так работает механизм самозащиты. То есть в одну точку уставитесь в зеркале, то вот вам покажется, что сбоку монстры везде.
2: Я думал, если долго смотришься в зеркало, то зеркало начинает смотреть тебя, в тебя.
3: А долго это сколько?
1: Ну,
2: года два.
1: Пока монстров не увидишь, ничего не шепчите. Просто стойте у зеркала и смотрите.
2: Не представляешь, стоишь и говорит, если долго смотреть в зеркало, оно покажет тебе монстров. Потому что ты постарел, пока смотрел. Ты уже такой, о, какой я страшный.
1: С утра проснись, там отеки. Да, начнется история. Викторианская эпоха. Любим мы ее. В общем, в эту эпоху было принято анонимно посылать оскорбительные открытки людям, которые вам не нравились. Можно было просто отправить открытку, если человек тебе не нравится. И высмеять его любой порог какой-то внешний, внутренний и так далее. Оскорбить можно было. Это считалось нормой.
2: Обожаю викторианскую эпоху. Так пора сейчас возродить это.
1: Так сейчас то же самое, только комментарии появились. По сути-то все одно и то же.
2: Ну сейчас-то видят, кто это.
1: Ну, так и раньше подписывали некоторые. Говорили, вот я тебя ненавижу, ты страшный. Вот то-то, то-то.
2: Но все равно открытка, вот письмо, оно как-то оно значимее, оно более весомое, чем просто
1: написано. Даже с оскорблениями получаешь, и все равно хранить же ее будешь, правильно?
2: Причем я уверен, что тогда люди были более такие воспитанные, они писали, ты урод! С уважением, твой друг Генрих.
1: Приходи ко мне на чай, да.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей и партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
5: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и

0: о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените G-Tour T1 в дилерском центре «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. G-Tour. Создан для путешествий.
1: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
2: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
3: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
4: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
5: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.

0: Вопросы нашему автоэксперту можно присылать и нужно даже в чат мобильного приложения Рекорда, по электричкам тоже, поэтому на здоровье скидывайте. Все, что хотите у него спросить, он через 10 минут будет отвечать. А мы пока про заскоки начальства вашего поговорим, бывшего, настоящего.
1: А у меня вообще чудное начальство, каждый день что-нибудь новенькое выкидывает. Но больше всего нравится, если какое-нибудь мероприятие, например, начинается в 9 утра, главный начальник говорит: приходим за 20 минут. А следующий, чтобы не опоздали, решает прийти еще раньше и так далее. В итоге можем прийти за полтора часа до начала мероприятия, и опаздывать нельзя.
0: Рассказывает нам наш слушатель. Доброе утро. Говорит, такой случай. В коридоре начальник увидел, как один из его сотрудников прихлопнул комара на стене. Соответственно, остался след, пятно некое, которое влажной тряпкой было не убрать. В итоге взыскал сотрудника стоимость за работу и краску.
2: Ничего себе, жёстенько.
0: Да-да.
1: Однажды щелканул племяннику директора, когда увольнялся. Директор сказал, что надо было уволить меня раньше. Ну, не дурак, я ему из трех ушатанных бульдозеров конфетку собрал в одно лицо. Условия отсутствия запчастей.
2: Я думал, что щелканул племяннику. Говорит, надо было что-то... Уволил меня за это. Да я надо было и начальника щелкануть тоже, сразу же.
0: Так, у кого-то здесь требует, чтобы приходили на работу за 5-15 минут и отменили удаленку. Негодую, говорит, капец, как решила. И попрощаться. Всем прекрасного настроения, адекватного начальства.
2: А вот это странное, да, у тебя, допустим, рабочий день с 8, тебе говорят, приходите за 20 минут до рабочего дня. Оплачивайте за 20 минут до рабочего дня. В чем прикол?
1: Пояснительная бригада. У меня мой бывший руководитель каждое утро спрашивал, как ему ответить жене, чтобы та не догадалась о наличии двоюродной жены. В итоге не работаем уже 3 года, но звонит он до сих пор.
2: Так, а в чем проблема?
1: Двоюродная жена, это кто?
2: Любовница.
0: Она же не родная.
2: Да.
0: Конечно.
2: Это жена...
1: Жена кузина.
2: Жена какого-то друга.
0: Так, ну это нормально же спрашивает, чтобы
2: удачить.
1: Жена двоюродная, может, это жена брата?
2: Но не настолько, я думаю.
0: Да, я думаю, он не узнавал, а сам придумал.
2: У брата бы еще спросил такой.
0: Да, слушай, как сказать. Работал на предприятии. Акционерное общество некое. Был начальник и так с приветом. Шутки самосмейки, говорит, беспричинная истерия. Вишенкой стала фраза. Знаете, кто вам зарплату платит? Имею в виду себя. Объяснять ему, что ЗП нам платит акционеры и получаем мы из одного котла. Мы не стали просто. Вот и все.
1: Позитивное сообщение. В далеком 2007-м работал холодильником, и была там руководительница, с которой у нас были довольно близкие отношения. Как итог работы, и зарплаты хватало с лихвой. Но в какой-то момент на уличной прогулке я повстречал ее с мужем и ребенком. В скобках не моим. Мне стало как-то, некомфортно. После длительного диалога я принял решение уйти в другую фирму. Не очень хотелось рушить семью.
0: А к нам и начальники заходят в телеграм-канал Радио Рекорд, как минимум. Да, Валентина написала. Пришла посмотреть своих, вроде никого нет. Так, а в чате мобильного приложения Рекорда вас вообще никто не увидит, кроме ведущих. Кстати, поэтому мы заскоки обсуждаем. Пишите, какие заскоки у вашего начальства в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 марта будущего года россияне смогут свободно покупать сертифицированные гражданские и фильтрующие противогазы, в том числе детские, а также камеры защитные детские. По инициативе МЧС противогазы исключили из списка продукции, запрещенной к свободной продаже. В ведомстве отметили, что теперь качество средств защиты будет контролироваться через обязательную сертификацию. Депутат Светлана Бессараб связала снижение потребления алкоголя в России с зумерами, которые выбирают здоровый образ жизни. По ее словам, у молодежи сейчас другие приоритеты, а старшее поколение отказывается от спиртного на фоне ужесточения законодательства. Ранее сообщалось, что в августе потребление алкоголя в России снизилось до 7,52 литра на человека. Это минимум с 1996 года. Дональд Трамп отверг призывы замедлить развитие ИИ из возможных угроз со стороны технологий. Президент США заявил, что США сейчас опережает Китай в гонке искусственного интеллекта и хочет сохранить это преимущество. По словам Трампа, тот, кто победит в гонке ИИ, победит в целом. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
15: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: чаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: И самое время ему ответить на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Доброе утро. Итак, правда ли, что можно взять Kia K3 в полной комплектации 2024 года с пробегом 50 тысяч за 1 миллион 700 рублей и скорее с доставкой до Москвы? Многие говорят, это нереально дешево, а я думаю, нормальная прям цена.
1: Скам, не скам?
3: Ну, это действительно дешево, он выйдет, он чуть дороже.
1: Угу. Володь, смени локацию, тебя очень плохо слышно. А поехали дальше. Что лучше взять? BMW X3 22 года гибрид или Skoda Kodiaq 24 года 1.5 бензин до 100 тысяч пробега, чтобы купить и минимум 3-4 года не попадать на ремонт?
3: Слушайте, и первый, и второй автомобиль однозначно, если он в хорошем состоянии, то он отходит 3-4 года и без каких-либо вложений. Но опять же, если нужно учитывать, какой пробег у вас. В среднем машина проезжает статистически в России это 20 тысяч километров в год. Если ездить среднестатистически, то 3-4 года эти автомобили ни один, ни второй не предоставят никаких вам проблем. Ну, я бы, наверное, выбрал.
2: Здравствуйте. На гарантии обороты на холостом 800, из-за этого ее трясет. Когда выжимаешь сцепление, обороты поднимаются до 900, и тряска проходит. Можно ли как-то поднять обороты через прошивку, и будет ли это вредно для двигателя?
3: Грамотно это попробовал сделать, вредно уже для грамотно нет, но проблем никаких нет.
1: Отлично. Вопрос, Владимир. У меня Toyota Camry 40. Присматриваюсь к Mercedes GL 166. 3 литра дизеля в связи с расширением семьи. Ну да-да-да, до 2,5 миллиона. Есть еще варианты?
3: До 2,5 миллионов на дизеле, конечно, есть варианты. Есть BMW X5 E7, X6 E71. Touareg можно попробовать найти. Даже, возможно, NF. За эти деньги в довольно хорошем состоянии.
1: Я молчу.
3: Kia Massal. Тоже можно посмотреть.
1: Да.
2: Вот такой вопрос. А почему ваш автоэксперт никогда ничего не говорит про такие прекрасные автомобили, как Volvo?
1: А вы не спрашиваете про Volvo, кстати. Что там про Volvo, Володь?
3: А про Volvo я вам скажу следующее. Их не так много, и людей, которые их любят, тоже не так много. Поэтому вопросов не поступает, наверное.
1: Какой авто можно приобрести до 1 100 000, не АвтоВАЗ?
3: Volvo S80.
1: Хотели? Пожалуйста.
2: Подскажите, пожалуйста, проблема в Range Rover Evoque 2014 года. При нажатии поворотником загорается стрелка и прицеп. Как устранить эту проблему? Никто не может понять, что происходит. Фаркопа у меня и не было с завода, и, соответственно, парктроники не работают.
1: Ого, глюк.
3: Я вам скажу следующее, что Range Rover, как всегда, славится своими проблемами по электрике. И этого не избежать, к сожалению. Машины на самом деле неплохие, но вот электрика – это их слабое место. Поэтому нужно найти хорошего электрика, который сможет разобраться и найти проблемы.
1: Ну и аудио вопрос тебе, Володь. Надеюсь, ты его услышишь.
4: По автомобилям спец у нас Владимир Подборочкин. Володь, лучше китаец или на попе ехать с горочки?
1: Что думаешь, Володь? Это вопрос.
3: Да лучше на попе с горочки.
1: Отлично. Тебе спасибо большое за ответы на вопросы. Давай.
3: Спасибо большое вам. Любите свои автомобили. Всем хороших дорог.
2: Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены, ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
3: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45 45 65.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
0: Телефон рекламной службы 990.

0: Еще совсем немного обсудим заскоки вашего начальства и подведем итоги голосования. Вот Юлия сразу врывается, говорит, хочу сказать спасибо своим начальницам Анастасии и Ане за то, что всегда выбивали для сотрудников премии. Вот есть такие с позитивными заскоками руководители. Классно.
1: Устроился менеджером в одну небольшую фирму и началось. Почистить крышу от снега давай, собрать выручку, езжай, после работы поехать таскать мебель. Да даже не спрашивают, можешь ты или нет. Дмитрий Михайлович, до свидания, а лучше прощайте навсегда.
2: А это точно должность менеджера?
1: Непонятно.
0: Руководство говорит, пиши сообщение. Я пишу, меня игнорят и не читают. За что получают ЗП вообще? А когда звонишь, они чего-то там с просони мухрю вообще спят на рабочем месте. Ну да как реально поступить? Говорят, пиши, не отвечают. Ну что делать?
2: Так ты же главное написал, зафиксировал, что я написал.
0: Да, потом виноват еще будешь, что второй раз не написал.
1: А в 10-е работал в крупном фитнес-центре админом. Начальник наш любил прибухнуть. Но просто пить скучно, а ехать куда-то далеко, видимо, лень. И он мог просто прийти на какое-то направление, чаще всего на танцы, и танцевать вместе с клиентами. Особенно ему нравилась популярная тогда зумба.
0: Да-да.
1: Порой клиенты, которые это не знали, приходили на ресепшн и жаловались. Уберите пьяного дяденьку с занятия. А мы что? А мы не можем. Хозяин барин. А еще мы его все уговаривали вести занятия на пилоне. Тогда тоже очень модно было, на что он отвечал. Этой палки в моем заведении не будет. Очень веселый и добрый человечек.
0: Мне кажется, очень реально веселый мужик.
1: Классный.
0: Просто
1: мужик
0: по фану. Ходил, развлекался.
2: После этого 2 по 100 и пилон уже заказан. А представляете, он приходит на какое-то, вот опять же, это там мероприятие, только говорит, и я его проведу. Уходи, тренер. И такой, зумба.
1: Хорошо, что не бокс он вел.
0: Зато, когда сотрудники в общий чат не зайдет, не прочтет, что кто не вышел, то с другой планеты достанут, вот рассказывают. Но ты прочтешь и придешь. Вот опять же про сообщения, которые говорят, пишите, пишите, мы все видим. Ничего не видят.
1: Причуда руководства работала в одной компании, в которой было 3 учредителя. Просили брать рабочий телефон домой и работать на выходных дома. Я отказалась. Просили написать объяснительную, почему не взяла домой телефон. Вот. До меня была жесть, сотрудницу просто так уволили по СМС.
0: Да и неплохо, наверное. Типа, да. Требует за меньшее, хочет большее. Ну, все должно быть сопоставимо. Труд, заработок.
2: Знаете, в чем прикол, как ее уволили по СМС? Она взяла с собой рабочий телефон, они этот номер знали, и туда ей отправили СМС.
1: Для этого надо было брать телефон.
2: Да. Но вообще это неправильно, нельзя так делать.
0: А, поехали, подведем итог голосования, за скоки вашего начальства какие были. На первом месте у нас варианты, это надо было сделать еще вчера, а сказали только сегодня. Стандартная история, 32% за это проголосовали. На втором месте варианты «Я сам себе начальник». Отлично. И на третьем месте «Постоянно их нет на рабочих местах». Вот такие топ-3.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И ровно 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами развлекаться здесь.
2: Обязательно порадуем вас любовным гороскопом, горяченькими новостями и ватафактами.
1: Так, сейчас достанется бежевым мамам.
2: Стало.
1: И испортили взросление своих детей. Не я говорю про это, если что. Это СМИ. Нынешние первоклассники оказались совсем не приспособлены к самостоятельности. Вот что выяснили учителя и работники школы. Что не могут? Многие не могут одеться без помощи, завязать шнурки и ходить даже в туалет. Ничего себе. Психологи объясняют, что поведение мамочек, проявляющих гиперопеку и тревожность, это последствия как раз вот этой всей истории.
2: Давайте разберемся. Может быть, не могут. Может, просто не хотят.
1: Бежевые мамы это кто вообще?
2: Вот вопрос к психологам тоже. Это кто? Они вот как они успели? Сейчас 15 сентября. Вот они за 15 дней оббежали все школы, посмотрели, как они все не умеют завязывать ботинки. Бред.
3: Ну не умеют.
2: Да я считаю, что не успели они сделать еще никаких нормальных результатов за 2 недели.
3: Там не надо же много проверять. Ты просто едешь мимо школы, видишь, что дети валяются. Они просто на шнурки сами себе наступают. А бежевые мамы это...
1: Почему мамы бежевые?
3: Я сейчас объясню. Это женщины, которые предпочитают пастельные тона, в основном бежевые, в одежде.
2: Бежевые плащи.
3: И в интерьере, во всем. То есть их дети носят однотонную одежду, какая они сами. В основном на бежевом цвете.
2: Ну вообще, подожди, это же тренд, который окружают ребенка исключительно нейтральными пастельными приглушенными тонами.
3: Ну так, конечно, так сказал.
2: Но подожди, ну а в чем здесь, почему тогда обережение? Я ничего не понимаю, честно. Вообще взаимосвязь. Мне иногда кажется, что психологам просто кость бросают на улицу, о, пойдем исследовать.
3: Это говорит о том, что эти мамы решают за своего ребенка, как он должен жить и что он должен делать. Тем самым они лишают его возможности быть самостоятельным.
1: У меня вопрос в другом. Почему нельзя цветную игрушку?
3: Нельзя!
1: За все это время. Я не понимаю.
3: Я видел видео, где...
2: Можно деревянную.
3: Где девушка гуляла со своим ребенком, к ней подошла бежевая мама и говорит: а вы не могли бы уйти? У вашего ребенка слишком яркая одежда.
2: Серьезно?
3: Мой ребенок ходит в бежевом. Он не должен видеть таких ярких вещей. Она говорит, типа, вам надо, вы уходите.
1: Я вам говорю, это все последствия социальных сетей. Вот сразу, если человек становится подобным, отключаем интернет, ему все, пусть ходит полгода, сам там что-то себе придумывает.
3: А у меня, вот я, знаете, я слышал часто про бежевых мам, а где вот эти бежевые папы?
1: Где бежевый батя?
3: Там не бежевый, там где этот бедный батя?
2: Бежевый батя где-то рядом с пенным, потому что оно коричневое.
1: Вот вообще, вы видели? Нет, кстати, реально, вот к отцу неприменимо вот это ничего. Всегда батя,
2: есть
1: он
2: черный батя.
1: Да есть. И белый муж, тогда будут вопросики, да?
0: Вейкаперы.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, я честно офигею, если это будет про князя Олега.
2: Ты не поверишь, я сначала начала реально про князя Олега, но нет, потом переключилась. Решила, что погружу вас лучше в сны. Сегодня день совпадения снов. Отлично. Я стала думать вообще, возможно такое или нет. Оказывается, действительно, сны могут совпадать у разных людей. Психолог, например, Карл Юнг считал, что у всех людей вообще есть коллективное бессознательное, и из-за этого нам снятся похожие базовые сюжеты. Погони, падения, полеты или зубы. Близкие люди или пары часто видят похожие сны, если они переживают, например, одинаковый стресс, смотрят один фильм или обсуждают общую проблему перед сном. И также есть физиология тела, одинаковые внешние факторы, там шум, холод, неудобная поза или внутренние сигналы организма, такие как жажда или легкая боль, тоже могут навести спящих на схожие образы.
1: Как Bluetooth, да, работает, получается?
2: Получается, да.
1: Посмотрел свою вторую половинку фильмец, все, вы вдвоем уже бежите от Фредди Крюгера.
3: Такое, раздал Wi-Fi и все, и сидите вместе.
1: Да, да, да, кто виноват, непонятно.
2: А еще сегодня день двойного чизбургера, и я стал думать, кто же первый-то вообще это придумал. Оказывается, есть американец по имени Боб Уайн. Он создал двойной чизбургер в 1937 году в своей небольшой закусочной Боб's Пенти в Глейнленде, штат Калифорния.
3: Что такое, поперхнулся слюнкой?
2: В общем, в закусочную Боба заглянул постоянный клиент, музыкант из местного оркестра, который изрядно проголодался, попросил приготовить что-нибудь особенное и побольше. И вот вместо привычного одиночного гамбургера появилось вот это две говяжьи котлеты, два ломтика сыра. Булка между ними уже появилась позже, и оказывается, что компания McDonald's официально добавила двойной чизбургер уже позже, вдохновившись как раз этой идеей.
1: Я почему-то думал, что как раз-таки Ростикс это все придумал, только у него куриная котлета была.
3: Вот как
2: Боб,
3: Ростикс.
2: Боб.
3: Нас всех обманывают. Вот эти большие магнаты, все подворовывают. Ничего своего нет.
1: Как нас этот Сандерс-то мог обмануть?
3: Так они начали вообще, они украли бутерброд у кого-то.
2: Ну, вообще, надо было именем своим называть какой-нибудь там Бобсбургер. Тогда бы мы все знали, почему.
3: Кстати, тогда бы его украли и переименовали.
1: Кстати, а вы знаете, что в других странах называть там свои компании, либо какие-то бренды и продукты
2: своей
1: фамилии, это вообще норм истории, чтобы она как-то осталась в истории. А у нас вот придумывают разные ложки для этого, со смешными названиями. Ну, не для этого придумывают. Наверное, чего ж я тоже.
0: Сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных

0: на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированный

0: теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. Флёр де Ри. Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
1: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
2: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
3: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Исакова ЕС, ОГРНП 325-665-800-263.
4: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
5: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

0: Гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 сентября.
2: Овны, сегодня вас будет мучить ревность. Вам будет казаться, что ваш любимый человек еще не изменяет вам, но вот-вот прям обязательно начнет это делать.
3: Тельцы, сегодня вы осознаете, наконец, что вы настоящее сокровище.
1: Близнецы, сегодня вашему же любимому человеку будет радостно от осознания того, что вы в его жизни есть.
2: Раки, сегодня вашему партнеру не придется долго объяснять вам, что именно он от вас хочет.
3: Львы, неужели вас разлюбили? Сегодня все факты будут кричать об этом. Впрочем, вы не спешите делать...

0: выводы. Возможно, ваш любимый человек немножко занят.
1: Девы, самые интересные события в вашей личной жизни произойдут тогда, когда большинство обитателей вашего города будет спать уже или еще позже.
2: Весы, сегодня разум с сердцем у вас будут явно не в ладу, ибо если будет одно говорить одно, второму придется отойти в благоговении в сторону.
0: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется стать вам еще ближе, еще роднее, еще необходимее.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку очень захочется вас неожиданно чем-то порадовать.
2: Козероги, сегодня ваши разговоры с вашим любимым человеком будут напоминать монолог.
0: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет грустно осознавать, что многое из того, что он для вас сделал, не возымело нужного эффекта и было зря.
1: Рыбы, у вашей половинки есть для вас очень важная новость. Любите друг друга, друзья.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились воздержаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. По словам президента США, рост цен на дизтопливо в основном связан с российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Подтверждений со стороны Москвы и Киева пока не последовало. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года или немного позже, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, перед запуском технологию необходимо тщательно проверить и сертифицировать. Пилотные образцы уже существуют и проходят испытания, однако пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сбежал в Польшу вместе с женой в ночь на 14 сентября. Это произошло на фоне расследования о возможном покровительстве мошенническим колл-центром. В кабинете одного из сотрудников генпрокуратуры во время обысков нашли сейф с долларами и евро. Кравченко отрицал причастность к схеме, а после его отъезда Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сложное простым. Автомобили АО «Теата» ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО «Т-банк» 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Горячка во вторник.
2: Хотите новую фобию? Женщина проснулась от того, что летучая мышь попыталась залезть к ней в рот.
1: Так они же классные такие. И почему их не любят?
3: Нифига себе, там рот был, только что она приняла ее за пещеру.
1: Реально, говорит, я там плодиться буду с другими мышами.
3: Возможно, она увидела там сталактиты.
2: А ты трогал летучих мышей?
1: Да, я в Питере жил, классно.
2: А где ты их видел?
1: Я их в Питере видел, и у бабушки у меня были. Вообще.
2: А где их в Питере искать? Я хочу потрогать.
1: А знаешь, где их много?
2: Ой, просто сама сказала и передернулась.
1: На Звездной я жил, когда их там вот ночью выйдешь в поле, там есть такое. А, очень много. А, реально. Но они классные. Здоровые
2: они
1: прям.
2: Они кусаются?
1: Я не кусала, не знаю. Ты попробуй.
3: Но вообще кусаются, они переносчики всякого.
1: Да вообще, нифига!
2: Подожди, но после того, как она пыталась к ней в рот залезть, женщине сразу сделали несколько прививок и укол иммуноглобулина.
1: Ты из чего?
2: Ну, потому что мышь может быть вот эта летающая, заражена бешенством.
3: Ну,
2: либо
3: так
2: еще
3: все верно, так и надо.
1: Так может и собака, и кошка. Все, кто так не гладьте животных.
3: Так это все верно. Ты когда какое-то бродячее животное тебя там укусило, либо еще что-то, надо делать укольчики. Мало ли.
2: Ну, а Никитка просто гладил мышей летучих, и все.
1: Вижу мышь, беру в руки.
3: Возможно, он жил с ней.
2: У них в Омске иммунитет.
1: Ну, нормально все. Летучие мышки, конечно, такие прекрасные. Не знаю, мне нравились. В общем, реально жесткая история. Вот я сейчас действительно фобию вам подарю. В Москве бариста плевал в кофе не понравившимся посетителям. 20-летний неадекват, так его уже прозвали. Действительно, поймали его даже на это. Работал в кофейне на Воробьевых горах, знаете, и хвастался своих вот этих вот действий в соцсетях даже. Он считал, что таким образом наказывает, как он решил, не понравившихся клиентов. Руководство об этом узнало и сразу поехавшего уволили. Да, таких надо в тюрьму сажать, мне кажется, на какой-то срок. Это что такое?
3: Им надо в рот наплевать за это.
2: Ну, вообще должен быть какой-то кодекс чести у людей, которые готовят.
1: Ну, вообще странно.
2: Ну, как бы, вообще, а и хвастаться тут в соцсетях точно нечем.
1: В касту неприкасаемых, как в Индии, чтобы никто с ним вообще потом не общался.
3: Это вообще жестокая штучка. Вы в курсе, что если тень неприкасаемого в Индии упадет на обычного человека, то его могли казнить?
1: Ну, вот это из тех ребят, потому что, ну, зачем такое делать, если ты работаешь в общепите, люди тебе доверяют.
2: Мне кажется, он хотел хайпануть, нет?
1: Ну, странный способ хайпа.
3: Не, но если его лицо теперь стало достоянием общественности, он вряд ли хайпанет, ему лицо-то подрихтует немножко.
2: Все, кто пили в этой кофейне.
3: Да, пенки, да, ну, разобьют там.
1: Я надеюсь, о таком оставили отметку в трудовой книжке причину увольнения.
3: Конечно.
1: Это очень важно, чтобы в общепит подобных непонятных людей больше не брали.
3: Тогда, да, а то у салата какой-то привкус был.
0: Вейкаперы.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
6: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилледже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
7: Сан-Вилледж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилледж Архыз. 8-928-028-54-42.
8: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Таперы.
1: Мы же сегодня два часа работу обсуждали, да, и наших боссов конкретно. Вот, я тут зацепился за общение Димона. Он говорит: привет, твои каперы, сегодня опоздал на работу, благо у начальника день рождения и настроение хорошее. Обычно он строгий, но справедливый. Поздравьте, пожалуйста, его от Виталия Александровича. С днем рождения, успехов во всех начинаниях. Ну, Димону можно и премию дать, такое,
2: Виталий,
1: конечно.
2: Виталий Александрович, дорогой вы наш человечек, здоровья вам, всех благ, чтобы бизнес преуспевал.
1: Ты тоже работаешь на него?
3: Тихо. Тихо, потерял где-то здесь. Сейчас, подожди, счастье нашел. Где здоровье?
1: Да, у меня. Где,
3: давай, клади.
1: Все, вот, здоровье.
3: И счастье, здоровье.
1: Вообще классно,
2: Виталий,
1: да?
2: Виталий Александрович.
1: Да что, ты знаешь его, что ли? Ну, что, свой салон Rolls-Royce?
3: Подожди, да не мешай, на собеседование проходит.
2: Да, нет, ну что ты? Ну, Димон по-человечески написал, понимаешь? Так, я как-то прониклась.
3: Короче, да слушайте, мы уже столько знаком с ним. Саныч, с днем рождения!
1: Виталий, будь здоров. Виталий
2: Александрович, я тоже Ан Санна.
1: Вот так вот мы подвязываем уже.
3: Слушай, давай так.
2: Никита тоже Саныч.
3: Да нет, слушайте, надо еще прочти. Мы же все люди.
1: Реально.
3: Давай.
1: Мы все произошли от обезьян.
2: Да мы все произошли от Александра.
1: Сейчас офигел дал.
3: Ну нет, я от Артура.
2: Ты от Артура. Ну мы-то сидим, как Александр, как Виталий Александрович.
1: Артур происходил от Александра у тебя?
3: Нет.
1: А тот предыдущий?
2: Нет. Атос, правильно.
1: Где-то был Александр.
3: Возможно, возможно.
1: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Мы завтра с вами услышимся в 7 утра, как обычно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличного, продуктивного денька. Встречаемся в среду в 7 утра.
3: Всем хорошего путешествия в этот день.
2: Пока. Вейкаперы. На рекорде.

Record. Dance Radio. В эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и ближайшие три часа буду вместе с вами. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, что помогает вам достичь успеха. Вот раздвоение личности может помочь добиться успеха в разных сферах жизни. Нейробиологи советуют придумать более смелую и решительную версию себя и включать ее в моменты страха или неловкости. Такой прием называют альтер-эго. Он помогает дистанцироваться от тревоги и действовать увереннее. Так что, если вас в чем-то обвинят, да, в биполярке в какой-нибудь, можно сказать, что я просто иду к успеху. В общем, включаем эту функцию и становимся классными, успешными и уверенными в себе. Напишите, кстати, ребята, в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что же помогает вам стать, ну, вот на чуточку увереннее. Может быть, у вас есть какие-то приемы, с удовольствием об этом почитаю. Пока расскажу о музыке. В этом часе Армин Ван Бюрен с работы «Like a Child». Также появится Хьюгель с треком Shine.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Radio Record.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь».

0: полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. «Соулэйс. Живи легко».
1: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомарьевское шоссе, 42. Телефон 88652 222-148.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: пятую позицию. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
2: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
1: Дим, отвези меня сюда.
3: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хэта. ОК Коби. ОГРН 128-770-0-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Телефон рекламной службы 992 3.

Новый трек на рекорде. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, есть ли слова, которые вас вот максимально бесят? Вот список таких слов, кстати. Кринж, рофл, инфа, лол и имба стали самыми раздражающими словами в повседневной речи. Именно эта группа сленга чаще всего бесит россиян, показало некое исследование. Напишите при помощи нашего мобильного приложения Рекорд. Быть может, есть у вас в семейные какие-то слова, которые вас очень бесят. Или слова, которые вы чаще всего встречаете, и вас они тоже максимально раздражают. Ну вот как будто бы и кринж, и рофл тоже уже стало немножечко таким, да, раздражающим словечком. Напишите, какие слова в лексиконе у вас вот раздражают вас максимально. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Hugel Free You Got to Live.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulless. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulless. Живи легко.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети

0: Подробности по номеру 8-962-00-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
4: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр в Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр в Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
8: Застройщик ССУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
9: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
10: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
11: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.

0: Рекорд. Новости.
1: С января Европа задержала под надуманным предлогом 12 судов. Посягательство Запада на свободу судоходства вызывает обеспокоенность, заявил Сергей Лавров. Россия перестраивает логистику и выполнит все свои обязательства по поставкам партнерам, несмотря на препятствия судоходству со стороны Запада. Место по прилете будет указано в свидетельстве о рождении ребенка, появившегося на свет в транспорте. Об этом рассказали эксперты. Ранее медики приняли роды у 30-летней россиянки на борту самолета. Рейс следовал из Красноярска в Новый Уренгой. Эмми как лучший драматический сериал получила «Больница Питт». Трансляцию церемонии награждения вел NBC. Актер Ноа Уайли также стал обладателем премии в категории «Лучший драматический актер» за роль доктора Майкла Рабинавича в этом сериале. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита.

0: Возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.

Сильный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Партнер выпуска – компания «Дворец». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
6: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 886-52-222-148.
11: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
12: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд», кто собирается на белую. Потому что мы объявили полный лайнап фестиваля «Белая» под названием «Снежная королева». И на трех танцполах ледовую выступят Сванки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие-многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Это все 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая, Снежная королева». Ну а полный состав артистов и другие подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. И рассказывайте, с кем встретимся там уже на площадке Ледового дворца. Давайте расскажу пока о музыке. В этом часе Swedish House Mafia, Enlique.

0: 23 часов. Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилась невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь.

0: 2. Оператор, который ценит своих абонентов.
1: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках места и порядке их получения доступно на сайте t2.ru и в приложении Т2. 18+.
2: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
1: Застройщик ССУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
3: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2.
1: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Новости.
1: Россия стала второй после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Евростата. Евросоюз закупил у России СПГ примерно на 607 миллионов евро. Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД России Грушко. По его словам, от традиционного швейцарского нейтралитета, каким его знали раньше, практически ничего не осталось. В Банке России заявили, что планируется дальнейшее расширение использования СБП для платежей в бюджет на порталах госуслуг, в личных кабинетах на сайтах бюджетных организаций и в местах обслуживания физлиц. Кроме того, Центробанк увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не хэта, ООО, КАКОПИ, ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
6: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомаревское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
11: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
12: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
13: ИП Исакова ЕС. ОГРН ИП 325-665-800-200-163.
14: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

радио. В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Ребят, кажется, я нашла вакансию мечты для тех, кто открывает пачку чипсов просто попробовать и приходит в себя уже после пустой пачки. Московский картофель ищет сразу 5 дегустаторов чипсов. Сейчас на полном серьезе. Чтобы попасть на отбор, нужно рассказать, сколько пачек вы способны съесть за день. И главное, убедить компанию, что именно вы достойны этой ответственной должности. То есть опыт работы вообще никакой не нужен. Главное, железная сила воли, чтобы не съесть все до начала рабочего дня. Ну и, конечно, хорошая работа ЖКТ. Вот теперь действительно интересно, сколько пачек вы бы честно указали в своем резюме. Пишите в чате рекорда свои мысли, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежака Джон Кей, Калабрия. Горячий трек от Рафаэль Гарбикул. Еще дождемся классную работу Don't Wanna Go Home от Медуза. Совсем скоро здесь Робин Шульц, Better Times. Начнем этот час с трека от Алока и Калида «Dive Into Me». Это рекорд.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации.

0: Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилась невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся!
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.
6: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
7: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
8: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8 928 028 54 42.
9: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
10: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8 962 460 30 60.

Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Бизнес попросил у властей предусмотреть льготное кредитование и лизинг на приобретение оборудования для работы искусственного интеллекта, но конкретные параметры пока не обсуждались, пишет «Коммерсант». Предполагается, что мера снизит капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и расширит доступ к ней для разработчиков и заказчиков искусственного интеллекта. Число чеков в турагентствах летом сократилось на 12% в годовом выражении. Аналитики сообщили о падении спроса на туры и экскурсии во всех основных регионах. В ассоциации туристических агрегаторов заявили о снижении общего числа гостиничных бронирований с июня по август на 6%. На снижение спроса повлияло общее охлаждение рынка после конфликта на Ближнем Востоке, перебоев с авиационным сообщением и топливного кризиса, пояснили эксперты. Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году. Встреча состоится на стадионе «Астана-Арена». Решение приняли на заседании исполкома Союза в греческих Салониках. Матч за Суперкубок УЕФА 2027 года пройдет на стадионе имени Кройфа в Амстердаме. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

20% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАСТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами. И сейчас расскажу одну новость, к которой нужно максимально приготовиться. Давайте прям соберемся и переживем то, что я сейчас расскажу. Как вы наверняка знаете, русский язык сейчас неофициально переживает очередной этап эволюции. И кого-то, конечно, эта эволюция очень раздражает. Так вот, исследование, на которое ссылается, между прочим, ТАСС, назвало самыми бесящими словами в повседневной речи «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба». Кстати, надеюсь, ударение расставила правильно. Ну, исправляйте, если нет. Причем часть из этих слов мы уже настолько привыкли говорить, что даже не замечаем и даже не знаем, какой синоним адекватный можно подобрать. Но теперь, конечно, главный вопрос. Какие слова мы забыли? Потому что список, наверное, можно продолжать до следующего утра. Ребят, что лично вас больше всего раздражает слышать в обычной жизни сейчас в этом сленговом мире? Пишите свои мысли в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие горячие танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Крис Лейк, Крис Лоренцо, Long Jacket. Еще здесь появится Джоэл Кори с треком Whisper. Потрясный трек от Але Фабен, Body Talk. Совсем скоро послушаем Клуни, Good Girl. А начать этот час предлагаю с отличной работы от Бауса, Magnetic. Это рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей и партнеров организации. Игра вывелась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 886-52-222-148.
9: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда «Теннет Плюс». Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. «Теннет Плюс» безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Теннет Плюс» «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. «Теннет Плюс». Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров заявил о готовности России к новому раунду переговоров по Украине. По его словам, позиция Москвы не изменилась. Также глава МИД сообщил о планах встретиться с госсекретарем США Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. На некоторых российских НПЗ запустили дополнительные установки для наращивания объемов выпуска нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел Новак. Помимо этого, власти продолжают корректировать поставки топлива на региональные рынки, где наблюдаются локальные перебои. Арину Соболенко оштрафовали на 7,5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. После поражения Елене Рыбакиной белоруска разбила ракетку о корт, а затем резко отреагировала на оператора. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
10: Берем кредиты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulless. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulless. Живи легко.
2: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
3: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
2: Дим, отвези меня сюда.
4: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы объявили полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». И вот что вас ждет. На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу, так что приготовьтесь. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Ну а полный состав артистов и другие подробности вы уже можете прочитать на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Ну а кто уже принял самое верное решение на 3 октября, пишите в чате рекорда, будете ли вы с нами на белой. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новая работа от Imen Back, No Matter What. Еще один свежак от Topic, Lucky Ones. Совсем скоро послушаем Vertigo от Evelyn Rockston. Еще стоит дождаться Don Diablo и его трек Go Home with a Stranger. Открывает этот час DJ Gojo с треком Michiko. Это рекорд Dance.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженная, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с «Телко Бизнес». Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
7: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460. 60 30 60.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп сообщил, что и Россия, и Украина согласились воздержаться от ударов по объектам энергетики друг друга. Он также вновь заявил, что рост цен на дизтопливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Ранее американский лидер рассказал, что призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре. Россия готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс осложнять, заявил Сергей Лавров. Россия вполне может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова, добавил он. Найроби и Мюнхен примут чемпионаты мира по легкой атлетике в 2029 и 2031 годах. Решение приняли на 242-м заседании Совета World Athletics в Будапеште. Чемпионат мира по легкой атлетике впервые пройдет в Африке. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 23 часов. Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дворец». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрировано Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
8: Планируется праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
12: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». ООО 128-770-26-60-30-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
13: Иногда дом — это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки. «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы 992-3.

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, я к вам, как всегда, с новостью. На сей раз она вновь из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Любопытная, кстати, гепардам в зоопарках подбирают собак. Зачем? Собак-компаньонов для дружбы, конечно, чтобы те помогали им справляться со стрессом. Спросите, а как это, а что? Что это безопасно? Вполне. Дикие кошки, на самом деле, пугливые и чувствительны к незнакомой обстановке, поэтому их с детства знакомят с щеночками. Они растут вместе и становятся лучшими друзьями. Да я вам больше скажу, друзья, я как кошковед сейчас буду заявлять, что, между прочим, в природе, оказывается, по официальной статистике, не зафиксировано ни одного нападения гепарда на человека. Вы представляете, насколько миролюбивые кошки, животные, просто великолепные. К чему я это? К тому, что необходимо прямо сейчас взять и подписаться на наш телеграм-канал Радио Рекорд, потому что там очень много всего любопытного. Из музыки тоже у нас весьма интересно. Это Тони Дарк, Айси, Перфект, услышим обязательно. Еще в этом часе анима, no good. И обязательно Макс Тайлер, Love Forever. Кана Болейн тоже впереди, Teardrop. Сейчас Алак и Халид, Dive Into Me. Все это Рекорд Дэнс Радио.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
6: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон «Рассказово». Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
14: Застройщик ССУ-7 Группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
15: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
16: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
17: ИП Исакова ЕС. ОГРН ИП 325-665-800-200-163. «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: С января Европа задержала под надуманным предлогом 12 судов. Посягательство Запада на свободу судоходства вызывает обеспокоенность, заявил Сергей Лавров. Россия перестраивает логистику и выполнит все свои обязательства по поставкам партнерам, несмотря на препятствия судоходству со стороны Запада. Место по прилете будет указано в свидетельстве о рождении ребенка, появившегося на свет в транспорте. Об этом рассказали эксперты. Ранее медики приняли роды у 30-летней россиянки на борту самолета. Рейс следовал из Красноярска в Новый Уренгой. Премию Эмми как лучший драматический сериал получила «Больница Питт». Трансляцию церемонии награждения вел NBC. Актер Ноа Уайли также стал обладателем премии в категории «Лучший драматический актер» за роль доктора Майкла Рабинавича в этом сериале. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
7: Берем кредиты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 91FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2.
3: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Мам, смотри! Листья, как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
7: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
8: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
9: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
10: Внимание! Ёлкин велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса. 45-я параллель, 2/1 и 50 лет ВЛКСМ, 43А. Подробности по телефону 49-49-91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин велодом. Успей купить выгодно.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость, новость филологическая. Слово «кринж» оказалось самым раздражающим для россиян. Как всегда, у нас есть и рейтинги, и антирейтинги. Сейчас именно об этом. Так, что у нас возглавило антирейтинг? Имба, лол, рофл и инфа. Чуть менее бесячими среди россиян оказались такие слова, как кейс, хайп, фейк и триггерить. Был опрос проведен. Почему? Вот мне всегда любопытно, среди кого проводятся эти опросы? Вот мне бы хоть бы раз бы кто-нибудь позвонил бы, остановил бы на улице и предложил бы ответить на вопрос. Но не было ни разу в жизни такого. Так, ладно, не отвлекаюсь. Дальше, продолжение темы. Еще раздражающими признали следующее выражение от слова «совсем». Доброго времени суток, вкусняшки, слова вот такие. Еще денежки всех, денежки их раздражают. Посмотрите-ка, меня вот денежки только радуют. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, какие слова из современного сленга вас бесят очень сильно. Я вам расскажу о новой музыке Джон Кей в этом часе и Артемиус Стриго «Калабрия».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Явление ежегодным эвентом.
2: То есть до этого там просто сидели люди на скамейках.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
5: Новости на Радио Рекорд.
6: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилась невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
7: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
16: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
17: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
18: Застройщик ССУ-7 Группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
19: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз следует из подсчетов ТАСС на основе данных Евростата. Евросоюз закупил у России СПГ примерно на 607 миллионов евро. Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД России Грушко. По его словам, от традиционного швейцарского нейтралитета, каким его знали раньше, практически ничего не осталось. В Банке России заявили, что планируется дальнейшее расширение использования СБП для платежей в бюджет на порталах госуслуг, в личных кабинетах на сайтах бюджетных организаций и в местах обслуживания физлиц. Кроме того, Центробанк увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе. Рекорд, реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.

0: погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дворец». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
0: На погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь-промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
8: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте t2.ru и в приложении Т2. 18+.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Сегодня, оказывается, день худеющих. Смотрите, лето завершилось. Вроде как худеть никому не надо. Но у нас же впереди и Новый год. И что так далеко-то, а? Завернула. Фестиваль «Белая» впереди у нас. Надо всем быть в форме, я считаю. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Рассказывайте, а вы как любите худеть? Что едите или от чего, наоборот, отказываетесь? Пишите о своих лайфхаках. Что вам помогает? Все буду читать. Девак в этом часе и «Slow Down» услышим обязательно. Конечно, Shouse Winter Sculpture, Take Me. А еще там боксеры и Морена.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей и партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилась невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «6 озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Ставрополь, Южный обход 57/2.
10: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
16: Реклама нефета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
17: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и расширит доступ к ней для разработчиков и заказчиков искусственного интеллекта. Число чеков в турагентствах летом сократилось на 12% в годовом выражении. Аналитики сообщили о падении спроса на туры и экскурсии во всех основных регионах. В Ассоциации туристических агрегаторов заявили о снижении общего числа гостиничных бронирований с июня по август на 6%. На снижение спроса повлияло общее охлаждение рынка после конфликта на Ближнем Востоке, перебоев с авиационным сообщением и топливного кризиса, пояснили эксперты. Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году. Встреча состоится на стадионе «Астана-Арена». Решение приняли на заседании исполкома Союза в греческих Салониках. Матч за Суперкубок УЕФА 2027 года пройдет на стадионе имени Кройфа в Амстердаме. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Новости.
1: Бизнес попросил у властей предусмотреть льготное кредитование и лизинг на приобретение оборудования для работы искусственного интеллекта, но конкретные параметры пока не обсуждались, пишет «Коммерсант». Предполагается, что мера снизит

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Явление ежегодным эвентом.
2: То есть до этого это было просто.
3: Просто
2: сидели люди на скамейках.
3: Что это за...
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
8: Застройщик СЗСУ-7 группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
9: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.
10: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
11: Конечно, солнышко, ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
12: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Tank 700 E1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на stavropol-promo.t2.ru или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
18: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте t2.ru и в приложении Т2. 18+.
19: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Хрусталев и Кремов, и как всегда вместе с тобой по будним дням в течение ближайшего часа, ну или около того, будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, конечно, главная мировая тема последнего времени, как ни крути, это глобальный топливный кризис. Но так как он вызван временными трудностями, сезоном отпусков, уборочной кампанией, плановым ремонтом оборудования, а не структурным дефицитом сырья из-за фактического закрытия, открытие Армузского пролива, атак на МПЗ, падением коммерческих запасов нефти по всему миру, истощением стратегических резервов и развитием мощностей ИИ, которые усиливают нагрузку на энергетику, то чё об этой ерунде говорить? Будем говорить о важном, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: 73-летний депутат Госдумы Вассерман показал свою порнокомнату. У политика дома целая библиотека откровенных материалов, включая хентай. В интервью Ксении Собчак он рассказал, что собирает такую коллекцию много лет и относится к ней как к музею. Среди экспонатов календари с обнаженными женщинами и порно самых разных жанров.
2: А Ксении Собчак у него обнаженной нет? А если нет, тогда извините, что это за коллекция? Это фигня, а не коллекция. Ну, хоть голенькая Надежда Бабкина-то.
1: Ну, есть, слушайте, ну, нам же не показали целиком. Возможно, где-то есть, как бы там. И к тому же, по поводу голой Собчак. Знаете, как бы я не видел это интервью, но тут Вассерман заявлял, что он нудист. Как бы, недавно совсем. Что ходит на нудистский пляж.
2: А, то есть его фотка
1: должна быть. Да, он должен быть там голенький. А чтобы поддержать беседу, и Собчак должна быть голенькая.
2: Конечно, разумеется. Хоть кто-то, хоть Киркоров там есть голенький.
1: На календаре 1997 года.
2: Ну а какой еще? Других нет. И что-то, значит, депутаты напомнили нам его возраст 73 лет.
1: Зачем?
2: Ну как зачем? Что, 73 года?
1: Седина в бороду, как говорится.
2: Кстати, может, не только в бороду. Мы не знаем. Вы видели его фотку голенького? Я не знаю. Значит, про бороду мне тут втираете. Значит, показал свою порнокомнату. Так а что она хотела? Ребятки, что вы вообще хотите? Он же интеллектуал, знаток. А знатоку нужно знать все. Знание о всех позах, во всех позах. А когда ты еще знаток-девственник?
1: Теоретик.
2: Хорошо. Когда ты знаток-теоретик, то порнокомната должна быть вообще вместо кухни. Она вообще должна занимать 90% квартиры. Кстати, а что это такое, скажите мне, Кремов, может, вы знаете? Надеюсь. Или, надеюсь, что не знаете, но скажите. Что такое порнокомната? Это вот что-то типа комнаты Рассела, да, или что?
1: Ну, там немножко другая направленность, другой жанр, понимаете, другой поджанр, я бы сказал.
2: Не, ну он там один в этой комнате. Там никого, никто на цепи в кожаном не сидит. Или это уже не для Ксении Собчак, это не ее формат. Она вырезала, а это покажут в программе Андрея Малахова, например.
1: Ну, возможно. И, кстати, по поводу, куда там сидит. Если он относится к ней как к музею, то там должна сидеть бабушка. Ну, как в музее. Там, не трогайте это руками.
2: Это не просто музей, это еще библиотека. Там сказать...
1: Тогда две бабушки. Тогда.
2: Ну, нет, давайте я пока назвать это порнокомнатой. То есть порнокомната, мне интересно, у Вассермана это, кстати, а это не та ли комната, где вот он раньше, когда играл, как называлось это, брейн-ринг, да? Это не там, где он готовился к брейн-рингу, перебирал материалы.
1: Архивы, да. Работал с документами, как говорят. Вот.
2: Но насчет, как можно сказать, что у политика дома целая библиотека откровенных материалов. И обратите внимание, как это красиво называют политики, и когда говорят о депутатах. Библиотека. Вот если бы фотки голых баб, я не знаю, обнаружили бы там у вас или у алкаша Семена, это бы назвали порнухой. А у Вассермана это библиотека. Да. Понимаете?
1: Про мои бы сказали срамота, поэтому я никого не пускаю.
2: А это, да, в интервью он рассказал, что собирает такую коллекцию много лет и относится к ней как к музею. А еще и музей. То есть музей, библиотека. Я бы, конечно, вот эти фотки с порнухой, я бы их еще, знаете, я бы их лучше назвал парком культуры и отдыха.
1: Ну, такой
2: это же
1: да.
2: Похоже, да?
1: Мультимедийный комплекс, как бы такой.
2: Ну, смотрите, это очень хорошая новость, потому что она нам показывает, что и досуг у наших депутатов интересный. Мы же думаем, что они только на работе хороши. Нет, они отдыхать умеют, понимаете? А, кстати, а на работе нигде нет такой библиотеки в Думе? Какой-то маленький музей?
1: Не, думаю, что как бы он разделяет работу и досуг, как бы, и научную работу, да, как в этом случае, если это библиотека и музей. А вот по поводу, кстати, основной работы. смотрите, ну политики, люди по-хорошему прагматичные. Ничего не делают просто так. Депутаты в том числе. Это, я так понимаю, сделано это интервью в преддверии выборов.
4: Ну, конечно.
1: Это предвыборная кампания, да, как бы такая. То есть они начинают часто мелькать в СМИ, там, да, в всяких медиа, там, да.
4: Программа!
1: Показывают, что они такие же, как мы, там,
4: да. А может быть, не то. Может быть, просто это, так сказать, вот вектор развития. А почему нет? Ну, послушайте, ведь, а что, вы против голых женщин?
1: Ну, нет, я не против.
4: А если каждому россиянину по голой женщине?
1: Ну, именно россиянину, да.
4: Ну, конечно, не это
1: все. А россиянкам там что-то другое.
4: Какое? Вы сорвало голову? Ну, вот вопрос же тут, на самом деле, знаете, тут у меня другой вопрос. Ведь, сказано было там, в интервью Ксении Собчак, да, он рассказал, что собирает такую вот коллекцию из голых этих порнофоток много лет. Но, вы знаете, я-то как раз в этом не уверен. Вы сказали про предвыборную кампанию, а я не верю депутатам. Ну, по крайней мере, так скажем, не всем. И я не могу в этом быть уверенным на 100%, да. И у меня, знаете, какой вопрос? А не мог он эти фотки с голыми бабами повесить прямо перед приходом Собчак? Ну, чтобы произвести на нее хорошее впечатление.
1: И на избирателей,
4: да,
1: на зрителей.
4: Ну, и чтобы было с ней о чем поговорить, Собчак. Ну, о чем с ней?
1: Это такой порно-вброс.
4: Ну, да, не может такого быть.
1: Я верю в честность. Верю в честность Анатолия Вассермана, что он давно собирал, как бы там.
4: Я тоже хочу верить, конечно, но все везде обман, понимаете? Но самое-то главное, не знаю, вы видели это видео?
1: Ну, я, нет, не видел.
4: А вот я его, к сожалению, я увидел кусочек, я быстро смахнул. Но, понимаете, то, что я видел на этом видео, поверьте мне, самое интересное и самое страшное, в зависимости от того, как вы на это смотрите, это не голые фотки, не фотки голых женщин, которых действительно было много. Нет, на этом видео там просто промелькнуло, значит, так косвенно где-то место.
1: Кто-то пробежал.
4: Так, это тоже не так страшно было. Хотя, нет, самое страшное, что я там видел, там у него дома в этой комнате зачем-то двухъярусная кровать. Знаете, как в хостелах такая. И, знаете, я подумал, а может, он хотел так с Собчак переспать? Знаете, чисто как девственник. То есть он сверху на верхнем ярусе, а она снизу.
1: Или наоборот. Почему? Он снизу.
4: А зачем ему, как вы думаете, двухъярусная кровать?
1: Слушайте, ну я думаю, что на одной части ее спит он, а на другой бабушка-музейщица. Сейчас она сейчас в магазин вышла за кефиром. Не попала Ксения Собчак.
4: Одна на фотке. Бабушка. Есть же, наверное, где-то.
1: Где-то есть, да.
4: У деда вы сказали или где-то?
1: Где-то.
4: Просто уточняю.
1: Где-то.
4: На всякий случай. Ну, вопрос же не в этом. Ребят, смотрите, как всегда, важные новости. И важный вопрос-то какой? Вот пришла Собчак в Вассерман. Что бы это там не значило.
1: Зачем, да?
4: Неважно. Важно, что человек интересный, Вассерман. И мы-то думали, что Вассерман — это человек, у которого самое интересное вот в этих его бесконечных карманах. Знаете, жилетки.
1: Да.
4: А у него интересно не только в карманах, но и дома.
1: То есть он показал, что по-хорошему похвастаться. И есть
4: конечно.
1: То есть, ну, вот, да. Что-то интересное продемонстрировал.
4: Интересное это у него дома. Так вот, что бы ты показал той же там Собчак, если бы она пришла к тебе? Что у тебя интересного дома? Пришла к тебе Собчак, вот он показал ей вот такую
1: порнокомнату. Ну, если, может, не Собчак, то другой, что ты не хочешь.
4: Вассерман, например.
1: Вассерман там, да.
4: Пришел,
1: там.
4: Что ну, бы... Пришли. У каждого дома есть что-то. Не обязательно цены. Ну, что там цены? Ну, не в материальном, не в материальном,
1: да,
4: смысле. Просто интересно.
1: С историей, возможно, какой-то,
4: да,
1: что-то.
4: У вас есть тоже какая-то коллекция, возможно.
1: О, да.
4: А может просто один предмет, ну интересно, такой, что стоит целой коллекции. Ты понял, обсудим в народных новостях.

0: Ruskshow.
1: Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. За последние 12 месяцев на одного человека пришлось 7,52 литра спирта. С начала года показатель снизился еще более чем на пол-литра. При этом география трезвости неоднородна. Москвич в среднем выпивает 4,5 литра спирта в год, а житель Петербурга почти 6 литров.
2: Да? Слушайте, а может быть это, знаете, может это не потребление снизилось, а просто его потребляют, но по-другому. Может быть, знаете, может быть просто делают из алкоголя бензин. И, кстати, этим бы сейчас очень хорошо объяснилось то, что вот, как там было сказано, москвич, да, в среднем выпивает 4,5 литра, да, в год, а, значит, житель Петербурга почти 6 литров. И как раз в Питере сейчас проблемы с бензином. Может быть, как бы его переваривают, может, переваривают столичную в 92-й?
3: Ну, это как бы только алхимикам доступно, знаете, как бы. Ну, химикам
2: но,
3: нет.
2: Хотя, скажите, вы заметили, что стали меньше пить?
3: И вот, кстати, да, смотрите, тут сказано с 1996 года, то бишь это предыдущий минимум был, да? Вот что-то я, конечно, помню смутно 96-й год, как бы, да? То есть воспоминания полустертые, да? Ну, по-моему, тогда как бы, то есть... Квасили так, что как не в себя, как бы, да, вот этот спирт еще питьевой продавался, рояль там, да?
2: Да, и вообще просто...
3: В 96-м, как бы, по-моему, только люди эти только этим занимались.
2: И не только спирт, пили все, что пилось, все, что
3: можно... Тогда президент у нас был, он какой, помните?
2: Сам президент давал нам, да, ориентиры, да, правильно. Нет, конечно, ну, и поэтому у меня вопрос, что это значит, да? Мы эту, кстати, новость такую же обсуждали, по-моему, даже вопрос задавали, да? Потому что там сказано, значит, последние 12 месяцев на одного человека, за последние 12 месяцев на одного человека пришлось там 7,5 литра спирта. Ну, как бы, это нельзя сказать, что снизилось. Особенно с учетом, что эта норма приходится на стариков, детей и наркоманов, которые не пьют по понятным причинам. Потому что алкоголь им уже...
3: Много дел других,
2: да. По причинам занятости. 7,5 литров в год там на 50% населения, это очень немало. Я за всю жизнь столько не выпил, на самом деле. Или, может быть, имеется в виду, что, может быть, просто, знаете, просто по-другому распределяется алкоголь. Может быть, 7,5 в год, это имеется в виду в год, но за один раз. То есть сразу, скажем, 7 литров тяпнул, и год лежит под хмелухой.
3: И да, вот еще почему нам не дали главную информацию, главную статистику. Смотрите, москвичи пьют 4, питерцы 6, но по стране 7,5. То есть где-то по стране пьют и 10, может быть, и 12, там, да, там.
2: Не важно.
3: Вот где эти?
2: Это не важно. Всегда интересует Питер и Москва, потому что, знаете, все волнения всегда отсюда.
3: А.
2: И поэтому, знаете, что-то где-то там пьют.
3: Потом разберемся.
2: Это да. Сколько в Питере сейчас? Вот это надо взять на заметку.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 23 часов. Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей и партнеров организации. Игра выдалась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилась невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
6: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
8: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
9: ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
13: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
12: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
13: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: шоу.
1: Трамп назвал единственный способ спасти мир от ИИ-апокалипсиса. Нужен сильный и умный президент с высоким IQ. По словам Трампа, у США такой человек уже есть. Ранее лидеры индустрии призвали замедлить развитие ИИ, опасаясь, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля.
2: Такой человек уже есть? А кто это? Что-то мне так сразу, знаете, в голову не приходит, кого он имел в виду. Может, президента Намибии или короля Марокко?
3: Он сказал, что у США такой президент уже есть.
2: Так у США, да. А не в США. Может, у США такой президент уже есть? Например, там,
3: например,
2: президент Кении, да. А может, не знаю, может, он имел в виду Кани Уэста? Или, ну, Николая же нашего этого, Баскова, он же имел в виду. Не Аркадия же Укупника?
3: Да нет, конечно, он выбирал из кандидатуры Укупника.
2: Ну,
3: и своей.
2: Кто это? Ну, а то, знаете, то вот видите, вот это хоть намекнули. А то, знаете, так задал нам загадку, поматросил и бросил, как говорится. То есть он все-таки имел в виду Дональда себя Трампа, да?
3: Да.
2: Ай-яй-яй. Ну, слушайте, ну тут, конечно, да, тут плохие новости для него. Но какой же он самый сильный и умный? Самый сильный и умный, по крайней мере, президент, да, вот если говорить о президенте, вот о критерии. Самый сильный и умный президент вообще-то определяется одной, на самом деле, простой вещью. Долгосрочностью своего пребывания у власти. А он, сам Трамп, да, включая там свой еще даже, хорошо, первый срок, он, собственно, еще и 6 лет-то не правит, да? Так что нет, он на эту, ну, на эту роль точно не подходит. И даже Путин не подходит, там, с 26-го года он, да? А вот президент Гвинеи, а именно, сейчас, дай бог мне выговорить, Теодор Обианг Нгема Багасо, я выговорил, да?
3: Ну, я не знаю, я впервые слышу этот набор слов.
2: А поэтому я знаю его хорошо. Вот он самый умный и самый сильный, так как он правит с 1979 года.
3: А какая страна?
2: Гвинея.
3: А, ну вот у Гвинеи, значит, вы слышали, что у Гвинеи проблемы?
2: Нет, вот я и говорю, вот кто самый умный и самый сильный. Возможно, Трамп именно имел в виду именно его. То есть спасти мир от искусственного интеллекта можно только с помощью интеллекта Теодора Обианга Нгема Мбагасо. Мбагасо.
3: Вот. Ну вот, а Гвинея, ну что, зачем ему о другом мире заботиться? Гвинея вообще, как бы, вообще никаких проблем с искусственным интеллектом. Вот, вообще, я уверен, что никаких. Возможно, там какая-то инфляция существует, возможно, какие-то банды лютуют там по джунглям. Но вот с искусственным интеллектом там может ничего.
2: Да, все правильно.
3: А во всем своем мире ведь он как бы закипает.
2: Да, так вот в этом виде, только, видимо, в этом и есть решение. Вот есть проблемы искусственного интеллекта. Там сейчас все, знаете, там играют OpenAI, так сказать, как его называется, все, включая, значит, этого, чуть ли не сказал слово Безос.
3: Да, Безос нормально,
2: как
3: говорите.
2: Мы говорим, Безос, да, он тут ни при чем. Сейчас они все, значит, играют, что вот мы будем его там, типа, замедлять, что он там, скажем,
3: ускоряется. А то кирпик нашей Америки, да?
2: Вот. Да, все, конечно. Так вот решение. Смотрите, с одной стороны, искусственный интеллект, который захватывает все больше и больше, который все менее и менее контролируемый, все больше там у него там полномочий. А с другой стороны, Теодор Обианга Нгема Мбагасо.
3: Эпическая будет битва.
2: Мне кажется, искусственный интеллект не сдюжит. Как вы думаете?
3: Да когда ему?
2: Потому что вот это к собой. Ну кто? Не Трамп же? Трамп бессильный. Ну что Трамп может сделать? Мы все видим, что он
3: делает. Кстати, какой план вот у вас этого сильного и умного президента? Как он сможет как бы
2: остановить искусственный интеллект? А я вам скажу, какой план. На самом деле очень простой. Смотрите. Он, вот этот Мбагасо, да? Он же Теодор, он же Обианга, он же Нгема. Он уже у власти 79-го года, ну, то бишь 47 лет. То есть он 47 лет на посту президента. А это что значит? А это значит, смотрите, что он пережил пейджер, он пережил факс, он пережил DVD. Что вы думаете, он не переживет на посту президента искусственный интеллект?
0: Крем-хруст-шоу.
2: На посту президента искусственный интеллект?
0: Крем.

0: Зале к вышке из-за плохого 5G. Жители деревни Хардаули пожаловались на слабый сигнал и попросили прислать специалиста. Когда сотрудник приехал разобраться с проблемой, местные привязали его к вышке и заявили, что отпустят только после улучшения связи.
1: Ну, в Индии со связью проще. Привязал черта к вышке, и связь есть. А вот, скажем, у нас вчера, да, там, как этот, Skylink, да, барахлил, были весь день проблемы с Wi-Fi, там, по Питеру, там, все новости, там, не работал Wi-Fi. А взяли бы вот у нас мужика, да, не знаю, любого, не знаю, да хоть там, не знаю, Алексея Гомана, да, и привязали бы к вышке. И сегодня, кстати, сегодня, видимо, кого-то все-таки привязали, потому что сегодня все работает.
2: То есть вы думаете, что в этом только ритуальный смысл привязывания к вышке? Потому что не обязательно специалист, как бы
1: Нет, я не знаю. Ну, как-то это работает. А вот это, кстати, у меня вот вопрос. Значит, сотрудника телеком-компании привязали к вышке из-за плохого 5G. А за что его привязали? Я имею в виду не причину, а место. Ведь, на самом деле, вот так вот, если подумать, конечно, фантазия может разыграться, но вот так вот, да, вот сразу, что называется, вот прямо, что приходит первое в голову, самое эффективное, это, конечно, привязать за пенис. Особенно, если он длинный. Потому что, как бы, пенис, он придает дополнительную длину антенне. Если у него, как бы, ну, как, конечно, его антенна больше 5G, то есть больше 5 сантиметров.
2: То есть пенис берет на себя функцию антенны.
1: Да, конечно, то есть его антенны, как бы, дополнить, как бы, с вот это.
2: Ну, это интересный ход, да, возможно.
1: Но как это было? Привязали. Жители деревни какой-то пожаловались на слабый сигнал и попросили прислать специалиста. Когда он приехал, значит, местные привязали его к вышке. То есть, тут я вот не очень понял. То есть, они подумали, что именно в этом и есть его польза как специалиста. То есть, как бы его яички, как часть антенны, да?
2: Ну да, они вот пока не заработают, будешь привязанный здесь.
1: Нет, а так нет, то, что вы говорите, другая тогда, типа, история. То есть, его привязали, типа, знаете, потому что он не справился. Типа, знаете как, вот, не ссы капустин, починим, отпустим, да? То есть, как бы, то есть, это как, типа, он не смог починить, ну, и поэтому привязали.
2: Ну, я думаю, что починил, как бы, ну, до сих пор же он там привязан.
1: А вот этого я не знаю. Ну, а вы уверены? Ну, что он, где сейчас этот специалист?
2: Ну, там сидит, как бы, там у них сезон дождей начался уже, мокнет там привязанный, все онемело.
1: А связь как? Сигнал?
2: Писька затекла.
1: А сигнал откуда взять?
2: 5G. Слушай, деревня в Индии. Мы-то думали, что они плохо живут, 5G. У нас тут в Москве и в Питере. Вот, только вы.
1: Возможно, 5G это с этим привязанным мужиком. А без него там, ну,
2: ну так, максимум.
1: Максимум. Слушайте, а нам сюда, вот в Россию, этого специалиста никак нельзя. Вот на самом деле, это, честно говоря, нам бы такое тоже не помешало, если привязать его яички к Telegram, например, чтобы работало лучше.
2: А у нас есть же индусы.
1: Ну, а, нет. Свои есть.
2: Да.
1: Вот если его штуку из трех букв к нашей штуке из трех букв к VPN привязать, не будет лучше?
2: Ну, будет, по крайней мере, весело.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
12: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Не надо стесняться разговаривать с радио. Это, конечно же, странно, но не критично. И вам об этом очень хорошо известно, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы с ним разговариваете более-менее постоянно. И как и сейчас вот написали тут нам целую кучу сообщений. Некоторые из них мы будем читать в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут у нас произошел такой случай. У нас у всех произошел такой казус, что вот заглянула Ксения Собчак на огонек к Анатолию Вассерману. А он ей хоба! И показал ей комнату, где много очень, скажем так, откровенно эротических материалов. Ну, то есть похвастался человек, да? Вот.
0: Нет, давайте будем называть, как это было сказано в новости, библиотека и музей из голых баб.
1: Да. Вот, ну, человек похвастался, коллекция давно собирает, законный повод для гордости, черт побери. А вот что бы ты показал интересного у себя дома, коллекцию или чего-либо, какие-то интересные предметы, той же Ксении Собчак, да не только Ксении Собчак, а просто кому-то хотел бы похвастаться. И очень много у людей поводов для гордости. Вот, например, Татьяна пишет. «Привет, господа. В нашем доме работают клевые консьержки, которые прямо на входе оставляют неизгладимое впечатление. А в квартире я бы показала котят, говорящего попугая и макет парусника».
0: Звучит так, как будто это все, что у нее в квартире есть. А потому что, знаете, ну, обычно... Обычно тогда, ну, в этом случае, надо говорить так, там, у меня есть там котята, попугай, макет, там, стулья, да, два стола, стиралка.
1: Нет, она вправе говорить, что у меня нет
0: просто это выглядело так, как будто она перечислила все, что у нее есть. А мы же не про это. Мы про то, что вот прям то, что можно показать.
1: А вот, смотрите.
0: А вот что, кстати, вот интересно, а как вы себе представляете хозяина квартиры, у которого в квартире только котята, говорящий попугай и макет парусника? Это
1: ну,
0: кто?
1: Ну, как бы человек мечтает о море и умеет говорить, потому что попугай научился говорить от него. А возможно, он хочет стать пиратом, чтобы с попугаем на плече.
0: А котята как?
1: А котята вот просто затесались, да. Завелись сами. Так. Вот Леха пишет. Добрый вечер. Самое интересное у меня на даче — это левый электрический счетчик. Но им хрен похвастаешься. Сдадут сразу. А Собчак сдаст, конечно.
0: А вот хочется. Да? Понимаете, хочется. Это как вот это, Роллзу, помните, из «Принца Флоризеля», который владел алмазом, да, «Око света», самым дорогим, но не мог ему никого показать. Да? Ему ужасно хотелось. И здесь то же самое. Человек, понимаете, у него есть левый счетчик. Да? Показать нельзя, разумеется, иначе посудят просто. Но как хочется показать. И хотя бы сюда нам написать, на радио. И вот ты написал, я понимаю, тебе стало легче, но еще будет лучше, если ты об этом нам расскажешь. Если я ему сейчас позвоню. Кто это, как его найти?
1: А я вот уже все потерял. А,
0: ну, хоть что-то от него осталось?
1: Все пропало.
0: Ну, какие-то, нет, какие-то признаки, не помните? Счетчик?
1: Нет,
0: что еще?
1: А его зовут Леха.
0: Леха?
1: А, нет, не просто Леха, а Леха с ногами. Очень такая примета такая явная.
0: Примета сильная. Я бы сказал, да, как это называется? Особая примета. Что-то я прям с ногами. Вот просто Лех, я вижу дофига. А вот вижу, да. Сейчас, секунду.
1: Прям будете Лехи с ногами звонить?
0: Почему нет?
1: В рот вам ноги.
0: В этом случае лучше бы без. Конечно. Так. Где он? Подсказывает, что не так не подходит. Да, ну сейчас проверим, какой там счетчик у него, да.
2: Алло.
0: Алло, Леха?
2: Угу.
0: С ногами?
2: Угу.
0: А, ну хорошо. А, давай только сразу так уточним, чтобы не нам волноваться, не всем остальным. А ноги у тебя чьи?
2: Ну, свои.
0: А, свои, ну, это нормально.
1: Честно заработанные.
0: Честно заработанные, да. Там не украденные. Так.
2: Конечно.
0: Нет, да, на свои собственные, да. Руками мозолистыми добыл. Ну, хорошо, дорогой мой, значит, ты нам... у меня сейчас такое сложное положение. Мне, с одной стороны, хочется, чтобы ты себя проявил, да? С другой стороны, не хочется тебя запалить. Ну, давай сделаем так. Ты голос же уже изменил, да?
2: Конечно.
0: То есть ты с ногами, да? Но.
2: Ну, да.
0: А ты можешь говорить ногами, кстати, чтобы тебя не узнали?
1: А он так и делает.
0: Судя по голосу, да. Ну хорошо, дорогой мой. Значит, у тебя на даче левый счетчик, да?
2: Совершенно левый.
0: А что это такое? Вот расскажи мне, у меня никогда не было левого счетчика. Это что?
2: Не было. Жизнь-то.
0: А расскажи мне просто, чем он, левый счетчик отличается от правого? Вот если меня спросишь о тестикулах, я там более-менее там...
1: Я или о ногах, левый от правого.
0: А со счетчиком... А правый за деньги. У тебя, то есть, есть и левый, и правый, да? Или только левый?
2: Ну, бесплатный, если вкратце.
0: Окей, и он вообще не крутит? Он как бы имитирует, да?
2: Крутит.
0: Ну куда? Ну не в ту сторону, да, обратно? То есть как бы накручивает ему...
1: Сколько у тебя уже лет?
2: Не могу сказать.
0: Ну больше, чем ноги?
2: Точно.
0: Вот если сравнивать, что у тебя больше, дольше в твоем обладании? Ноги или счетчик?
2: Ну, все вместе.
0: Или это, то есть он еще от бати тебе достался, счетчик? Или это
1: как
0: ты
1: и
0: делал?
1: Ноги, да?
2: Нет, это мое. Это я сам.
0: Все мое. А, ты сам своими руками сделал, да?
2: Ну, не могу сказать.
0: Нет, ну давай, нет, просто давай, нет, я понял. Нет, ну, давай, есть кучку. Хозяюшки на заметку. Как сделать левый счетчик руками? Значит, берешь, что сначала...
1: Ну не будет, Леха, полиция.
0: Да нет, послушайте, я же не про него. Да нет, мы же не то, чтобы вешать. Не надо вешать, это вообще незаконно. И мы надеемся, что ты шутишь. По крайней мере, мы так сейчас говорим. Но как его сделать? Вот своими руками. Чтобы сделать левый счетчик, сначала берешь что?
1: Правый счетчик, нормальный счетчик.
0: Так, топор, счетчик, что?
2: Берешь нормальный счетчик, меняешь его на левый.
1: О! Так звучит как план, да?
0: То есть берешь левую ногу, закидываешь на правую, и нога на ногу, да? Ну, ладно, дорогой мой, хорошо, бог себе, счетчик счетчиком наплевать. Но неужели у тебя, я никогда не поверю. Вот ты, понимаете, я прожил там, да, достаточно, чтобы не поверить этой ерунде. Я не поверю, что у тебя на даче ничего интереснее, кроме левого счетчика, нет. Это-то на даче. Ты же, надеюсь, ты из России же, да? Из России?
2: Да.
0: Из какого города?
2: Лурец.
0: С левого счетчика лучше не палить, да, я понимаю. У нас на даче люди все тащат, все. На дачах там бывает такое. Я был у человека, у одного на даче. Какой еще? Я видел ноги на чужие, ну неважно, он говорит, что это. Не, пристегни, все там, что только нет на чердаках. Они в подвалы там тащат. Скажи мне, что кроме левого счетчика у тебя есть еще интересного на даче? А ведь есть.
2: Ничего нет.
0: Ходишь счетчик и ты, да, с ногами?
2: Да, да.
1: И халявное электричество.
0: Что?
1: Электричество халявное.
0: А что еще надо, да? В наше время. Сейчас электричество у тебя хоть включено? Или в темноте сидишь, чтобы не запалиться?
2: Все включено.
0: А на самом деле зря, выключи. Потому что бабули сейчас приедут проверять левый счетчик. Может лучше...
1: По всей стране.
2: Ну если вы не сдадите, то никто не
0: сдадет. А, нет, нет, мы никому не скажем же, да?
1: Сколько дашь? Денег.
0: Нет, мы никому, мы, если ты думаешь, что мы кому-то после эфира скажем, нет, это только же между нами, да, сейчас?
1: Да, так немножко обсудим. Там,
0: чуть, нет, так мы чуть, да, все, поэтому все отлично. Ты, тебя, кроме Кремова и меня, никто не слышал, так?
2: Все,
0: абсолютно, все, тихо.

0: Крусс-шоу.
1: 26-летний москвич 8 раз лечился от хламидиоза, потому что неправильно пользовался презервативом. Оказалось, мужчина считал, что его достаточно надеть непосредственно перед эякуляцией, поэтому после каждого курса лечения снова подхватывал инфекцию. Венеролог объяснил москвичу, что презерватив нужно использовать с самого начала полового акта.
2: А он уверен, что он это понял? Вот человек, который все это сделал, он же, знаете, он мог и не понять значение слов, например, половой акт. И тут я вам вот что скажу. Тут врач взял на себя очень большую ответственность. Он не боится, что вот теперь этот человек будет натягивать презерватив на пол. Ведь акт-то все-таки половой.
3: Не, я думаю, что врач ему нормально пообъяснил, все показал, как бы, провел учебное надевание, провел. И вот, скажите, и вот это хорошая новость. Смотрите, наше шоу познавательное. Все теперь знают, кто нас слушает, что нужно надевать с самого начала.
2: Да, конечно, да? Что не зря бы это...
3: Запишите там, да, вот.
2: Чтобы не перепутать. Но тут не так все просто. Значит, смотрите, там было сказано, 26, там, скольки-то летний, значит, москвич, да, что важно, 8 раз лечился от хламидиоза, потому что неправильно пользовался презервативом. Слушайте, ну давайте не будем тоже вводить людей в заблуждение. На самом деле это тоже неправда. Это неправда. Потому что он лечился от хламидиоза не потому, что он неправильно пользовался презервативами, а потому что он пользовался неправильными тетками. Что это у него за принцессы такие с хламидиозом?
3: Хламидиоза. А вот тут вопрос. То ли он такой везучий, что 8 собрал такой флеш-рояль из 8 женщин с хламидиозом, то ли, возможно, это одна была. Просто он каждый раз обжигался и не мог понять причину. Возможно, он отдалюб, как бы, знаете? То есть, а почему ты у меня хламидиоз? Ну, Света, у тебя есть? Не, у меня нет, Володя. Не везет как-то, да?
2: Да, не везет на презервативы. Но тут, на самом деле, просто, понимаете, тут если как бы даже нормальным презервативом там пользоваться, то может не помочь. Вот надо пользоваться просто другими женщинами. Натягивать не презерватив, а другую. Знаете?
3: А там может быть что угодно тоже, знаете, там...
2: Нет, просто может мы это попробуем. Оказалось, мужчина насчитал, что его там да, недостаточно надеть непосредственно перед эякуляцией. А то, что типа было до этого, это не считается.
3: Ну-ка, не считало, конечно.
2: Это так, баловство, да? Там... Сунул, вынул. Видимо, знаете, может быть, он сексу учился у ослика и я. Помните, он в кувшин там, да? Сунул, вынул. И ничего не заразился. Входит, выходит, да. А может быть, кстати, человек не такой простой.
3: Он очень непростой. 8 раз хламидиоз подхватить. Это очень сложный человек. С богатым внутренним миром.
2: Да, но может быть, он при этом думал, что презерватив, знаете, это вот как таблетки. То есть сунул, вынул, а потом принял презерватив. И все прошло, как рукой.
3: Рассосалось.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварец». 15 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. 16 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил.

0: посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
0: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

0: прослушивание тяжелой музыки повышает болевой порог, выяснили ученые. Фанаты металла до и после концертов держали руку в ледяной воде, проверяя, сколько смогут выдержать. После выступлений они терпели боль заметно дольше, хотя сама боль слабее не становилась. Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с музыкой, эмоциональной разрядкой или атмосферой коллективного угара.
1: А если член... А если бы ледяную воду засунуть половой орган?
2: Я так и знал. Я предвидел ход вашей.
1: Ну, это какой тут еще ход?
2: Научной мысли.
1: А послушайте, да, мы все же думаем об этом. Мы хотим знать. Я просто, ну, извините за слово, пролонгировал дальше, да? Так сказать, да, продлил мысленный эксперимент. Какой будет эффект от тяжелой музыки, если в ледяную воду до и после там концерта металла засунуть в ледяную воду половой член? Такой эксперимент они еще не проделывали.
2: Ну, кстати, вы в чем-то правы, потому что, смотрите, какие они нежные, эти любители тяжелого металла. Испытывали болью в холодной воде руку засунули.
1: Ну что, фигня, это какая-то... Да,
2: там, не знаю, если бы там к соскам клеммы электрические, вот это да, я понимаю.
1: Или, металл,
2: а потом уже член в воду, правда, током их как бы...
1: Ну, это хоть что-то, понимаете? Ну,
2: может... Члены нет, в воду засунут, электричество. Вот это я понимаю, да?
1: Вот это металл, да, настоящий, это терпи, а, да. А это ой такой,
2: конечно. Какой дружный металл такой, настоящий.
1: Ну и потом польза фактическая. Какая это эксперимент? Вот если, например, половой орган засунуть во время концерта металла в ледяную воду, он хоть вырастет там на пару сантиметров?
2: После концерта?
1: Ну,
2: по крайней мере, по идее, из логики этого исследования, он, по крайней мере, не сморщится.
1: Ну, в любом случае, не сморщится.
2: После концерта, да, потому что он...
1: Ну, я вам скажу, если во время концерта держать член в воде, это, кстати, даже очень, даже в тему на концерте метал-группы. Это, знаете, это ощущение, как на концерте метал-группы «Ледяные пенисы».
2: Я был не только раз. Держать, смотрите, а там они практикуют же такое, я сам по молодости это практиковал, стейдж-дайвинг, прыжки, да, со сцены. Вот прыжки, как бы, именно вот ныряние, как бы, да, членом в ведро с водой.

0: Со сцены.
1: Это в рамках какого эксперимента?
0: Любого. Это же... Тут все можно проверить, все.
1: Это металл. А вот что касается рэпа. А вот с рэпом, кстати, такое не прокатит. Потому что во время рэпа вода просто расплескается. Там низы такие, знаете.
0: Да, не, конечно.
1: Да, это фигня, помню. Но... Просто я пытаюсь дальше экспериментировать. Но смотрите, значит, фанаты металла до и после концерта держали руку в ледяной воде, проверяя, сколько смогут выдержать. И, значит, они терпели боль заметно дольше, так сказать, и боль там, сама боль становилась слабее. Ну, вообще это понятно. Просто, не знаю, какой-нибудь там death metal, это намного больнее ледяной воды. Да, ледяная вода это уже меньше из проблем.
0: Да, конечно.
1: Конечно, я слышал один раз такое, какая там вода.
0: Поэтому только клеммы, электричество и все.
1: Но и сам по себе эксперимент интересный. И знаете что, я считаю, что его надо продолжать. Останавливаться нельзя. И вот у меня сразу вопрос. Потому что сам этот эксперимент, как любой хороший научный эксперимент, наводит на следующие мысли. А у меня такой вопрос. А если держать руку в ледяной воде...
0: А пенис? Где?
1: В тепле. Как с муром.
0: Вот это... Если движуха, я понимаю, да.
1: Ну, это другое. Нет, все-таки, знаете, если держать пенис в ледяной воде во время концерта Филиппа Киркорова. Вот что будет? И у меня следующий вопрос. А если как бы туда целиком сесть, в тазик с ледяной водой во время песни «Единственная моя»?
0: Ну, это закаливает. Иммунитет повышает. Прослушивание
1: песни или...
0: Нет, тазики с водой.
1: Нет, да и сама песня. Ну, или опять же, вы правы, во время песни «Единственная моя» засунуть в тазик единственный свой пенис, например.
0: Ну, то...
1: Какой эксперимент? Чем закончится эксперимент?
0: Какой будет такой... Ренессанс Киркорова нашли.
1: А если во время выступления Киркорова в тазик посадить Баскова?
0: А пенис? Куда? Куда вы пенис?
1: В типу. Сколько экспериментов.
0: Черт.
1: А знаете, а
0: я спать сегодня не буду.
1: Конечно, я говорю. А если во время концерта, скажем, Григория Лепса налить воду, то он вообще не поймет, потому что вода, скажет, обманули. У него по райдеру уже... У него там точно не вода там.
0: И вот в рюмку водки.
1: Другой.

0: шоу.
1: Москвичке выбили зуб во время орального секса. Из-за неудачного движения полового органа зуб попал девушке в горло, и она едва не задохнулась. 30-летняя москвичка подавилась и перестала дышать, после чего ее партнер вызвал скорую. Состояние пострадавшей было критическим, но врачи успели ее реанимировать и восстановить дыхание. Теперь ей предстоит обследование, чтобы убедиться, что осколки зуба не попали в легкие.
2: Как скучно мы... Однако живем.
3: Нормально мы живем свою хорошую жизнь.
2: Слушайте, у меня только один вопрос. Это как надо сосать?
4: Да, это тоже надо уметь, оказывается, да?
2: Какое обследование, какая реанимация, какое дыхание, я ничего не понял. Как это? Может быть, знаете, может, это была не девушка, а пухосос? Знаете, сейчас все говорят, там, пухососы, да, вот скажут, стали реальностью, там. Нет?
3: Не надо возлагать всю вину на женщину на это. В этом
2: конечно,
3: есть вина и этого как бы...
2: Это москвичка.
3: Этого...
2: Нет, это не просто женщина.
3: Это акробата
2: этого. То есть москвичи так яростно, как в последний раз прямо, да? Причем, знаете, ведь раньше, вот я тут сразу, у меня в голове проносится, помните, раньше всякую там гадость говорили, там, знаете, там, про женщину, там, на машину насосала, а теперь дососалась до скорой помощи. Это новая эра, понимаете?
3: Вы видели цены на, как бы, на протезирование зубов теперь? Это как бы...
2: Я не говорю, это жуть. А чувак этот, знаете, а вот чувак, похоже, что не москвич, а как минимум, знаете, зимбабвеец. Иначе как можно им зубы выбить? Это только... Там есть, так сказать, когда оглобля, дубина, да просто там? Палочкой, знаете.
3: Да так... там, может, зуб уже шатался просто сам. Ну, знаете, там, может, там кариес такой был, как бы. Может, и не жалко.
2: А может, вообще никакого этого орального секса не было. Может быть, просто, знаете,
3: просто
2: шлангом побило. Она не захотела на него заяву писать, знаете. А так просто, так, типа, ну, не оральный секс, а как это, знаете, избиение...
3: Оральный травматизм.
2: Не знаете, такое слово, не минет, а избил брюнет. Есть
3: такой? Или лысый.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 12 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои расшитые софьяновые чоботы, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Вот чем бы вы похвастались перед, ну, условной такой гипотетической Ксенией Собчак, как вот Вассерман похвастался своей коллекцией. Чем бы похвастались бы вы? Советскую аудиотехнику, показал бы. Потом включил бы «Энигму» и показал «Рай».
0: Рай для кого? Ну, вот так... Для Собчака или для него?
1: Энигму,
0: нет, да, ну я понимаю, да. Вот... Вы просто понимаете, не все, когда... Да, я помню. Казалось, что когда ты это показываешь, это рай и для других. А в конце концов, когда потом тебе заяву пишут, оказывается, что только для тебя.
1: А у меня есть мотоцикл, на котором ездил Жигурда в фильме «Любить по-русски». Я что-то не верю. Может, так, даже, потому что даже у Джигурды этого мотоцикла.
0: А там был... Я, кстати, фильм, мягко говоря, да, но...
1: Да, вот что мягко...
0: Был там, да?
1: Не мягко говоря.
0: Да, но грубо не могу. Я, к сожалению... Там с коляской был мотоцикл?
1: По-моему, да.
0: А зачем Джигурде коляска?
1: Ну-ка, не знаю... А вот и возить, Волочкову. Они ж дружат.
0: Нет, просто что за коляска? Не помню. Ну, нет, это, конечно, хорошо. Ну, действительно, согласитесь, показать Собчак коляску, это...
1: Да, и в рай. Вот, возите под «Энигму». Врубите «Энигму» и они в рай. Вспоминал, чем похвастаться. Вспомнил, что в деревне у деда в холодосе голавль на 2-300 лежит. Голавль, ну рыба, голавль в холодосе.
0: А, в этом смысле?
1: На 2-300, не знаю, это килограммов.
0: А тракторист сюда не... Ладно, давайте я почитаю. Ничего не читал. Так, вот пишет кто? Вот пишет внезапный Ильдус. Чем пишет? А вы думаете, легко быть Ильдусом в 2026 году? Чувак, не знаю. Возможно, в 2026 году Ильдусом быть и нелегко. Но вот внезапным Ильдусом вполне нормально.
1: А я даже пробовать не собираюсь.
0: А вы не рисковый человек. Вот пишет, пишет какой-то Райсик, пишет. Ваш музыкальный редактор блудит на Асти каналы Russian Hit. Микс час по 4 асти, а ее стало... А дальше мне уже плохо. Ну, вы поняли, что ли?
1: Ну, нет.
0: А вот если я смотрю на одного из музыкальных редакторов, прям к тебе обращаюсь. Пишу тебе, музыкальный редактор блудит. Что ты блудишь на асти каналах, а? Russian Hit. А она что-то показывает, смотрите.
1: Ну, я знаю, я вот тоже вам это показываю.
0: А вот знаете, вот человек пишет, я бы с Вассерманом померился писюном. А зачем?
1: А я не знаю, я бы не померился. Я бы ни с кем не померился.
0: Зачем это делать? Зачем мужикам это что-то за... Тем более с Вассерманом.
1: Какой-то блудняк.
0: Нет, но с Вассерманом, это, видимо, он хочет помериться. Это единственное, ну, где он чувствует себя, свои силы.
1: А вот ты с ним Brain Ring сыграй. А потом уже меряйся.
0: А знаете, пишет Андрей. Кстати, ребята, вы когда на пенсию собираетесь? У меня есть хорошие новости. До 2030-го вы навряд ли продержитесь. У вас баба ИИ уже новости читает. У меня есть для тебя плохие новости, чувак. Ты не можешь отличить ИИ от настоящей бабы.
1: А что, настоящая?
0: Ну, мы-то... А, нет, посмотрите, бывает, что у нее. Да?
1: Ну, это, во-первых... Это просто баба сидит у нас.
0: Ну, она читает... ну, точно не ИИ. Хотя, я не знаю, Ирина, кстати, ее зовут действительно, а вот точно не знаю. Но, на самом деле, насчет 2030 года, я не знаю, это какой-то сейчас такой дискурс, что, знаете, там... В отношении власти, там, слушай, я слышал такое, до 2030 года не продержитесь. Так вы что, не продержитесь до 2030 года?
1: Мне пофиг,
0: а тем более, если ИИ. А если будет ИИ, ты сможешь понять, мы это или нет? Продержались мы или нет? Хватит ерунду говорить. И не только, кстати, вам, но и нам тоже. Все, посмотрите на время.
1: А я уже давно уже...
0: Да, Кремов уже давно ИИ. Все, пока. Или заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там не пока... Он называется «Смотрите, кто заговорил». Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также с удовольствием.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

выбираем танцевальное направление. Ну и, конечно же, ловим общий плюс вайбик для того, чтобы максимально мощно ворваться и раскачать нашу радиовечеринку Рекорд Пати. В ближайшие два часа

0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезды сыграли в футбол и помогли фонду Хабенского. Об этом прямо сейчас. В Москве состоялся 9-й благотворительный футбольный поединок. На зеленом газоне у Патриарших прудов встретились команда фонда Константина Хабенского и сборная, составленная из друзей-партнеров организации. Игра вывелась напряженной, с равным счетом 7-7. Но главным итогом стали не голы, а собранные средства – 5 миллионов рублей, которые направят на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Актер Александр Петров после матча поделился впечатлениями, отметив, что эта встреча получилось невероятно теплой и по-домашнему уютной, как будто в тихом московском дворике, но при этом наполненной огромным смыслом и силой. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама нефта, ООО «Каркоби», ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.com и в салонах 16+.
12: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
13: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

позитиве. Желаю вам отлично потанцевать в этот второй 60-минутный отрезок. Ну и напомню, или кому-то, может быть, в новинку расскажу о том, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваск, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам сейчас не скажем, потому что они станут известны в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Встречаемся с вами на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». И, кстати, полный состав артистов и другие подробности ищите, как водится, на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы «Рекорд Пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
2: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77-74-15.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Рекорд-шоу. Смело забегайте в мобильное приложение Рекорда. Там больше 100 интернет-станций. Добавить в избранное можно легко. Все там максимально понятно, интуитивно, да, что называется. А прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Захотите их обсудить? Забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Не захотите? Не забегайте. Ну или просто забегайте, поздоровайтесь.

Эту мелодию я угадаю буквально с, ну, не с одной ноты, но с двух точно. А вы, друзья, Twin Scream, Axel F. Релиз состоялся 28 августа на So The Dust. Знаменитая тема Харальда Фальтермайера. Здесь пересобрали в современном тек-хаусе. Я имею в виду про полицейский из Беверли Хиллз, помните, да? В оригинале у нас в экстендеде 127 ударов в минуту. Тот самый синтовый мотив и уже совершенно новый клубный характер от Twin Scream. Хорошо зашел трек диджейскому сообществу, его начали активировать.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

вокал, который сразу создает отличное, такое же теплое настроение. И поддержка здесь действительно серьезная. Среди диджеев, которые уже взяли трек в работу, Дон Диабло, Клэптон, Крис Лей, Горгон Сити. И прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Касим, трек Paradise. Погнали! Record Club.

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

И прямо сейчас этот трек у нас в Рекорд Клаб Шоу. По звуку больше грува, вокальной мелодики и, знаете, да, неожиданно, но тем не менее появилось такое R&B настроение. И фирменная энергетика, конечно же, Мау Пи на месте. Мау Пи, Just a Little Bit More.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрировано Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

А кто у нас здесь? А вот он, в Рекорд Лав Шоу Крайдер, и так называется «Оу май». Я даже не хочу, честно говоря, вспоминать про мем, но почему-то название на него, честно говоря, навевает. Релиз состоялся 4 сентября на лейбле Size Records в оригинале 128 ударов в минуту. Вообще,

0: меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Record Club. Team Vox.

Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Спасибо огромное заранее. А далее про расписание. У нас что-нибудь вторник сегодня, да? Значит, в следующем часе мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их новым миксом, новым сетом для Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios.

type of struggle. Time to shine.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Друзья, всем привет, на связи диджей Нейтрино. Шоу Нейтрино и Баура на Первой танцевальной. Сегодня полночь, со вторника на среду, как обычно. Встречаемся на волнах Первой танцевальной. 16 сентября на календаре. Бабье лето за окном. И, конечно же, практически летнее настроение. Еще и лучшие треки со всего мира. И начнем, да-да-да, с суперхита Гала «Free From Desire» в ремиксе от Cloud9. Далее «Прови», «Дэнни Дэйна», «Джейми», «Немодно» и многие-многие другие. Много эксклюзива сегодня, более половина треков это еще не вышедшие. Нейтрино и Баур, Рекорд Клаб. Поехали!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Как говорится, I can dance again. Да, нетленка в новом исполнении от Андрея Экса и Натема. Впереди много эксклюзива. Этот в том числе выйдет в ближайшее время. И прямо сейчас эксклюзивно в эфире Радио Рекорд шоу Нейтрино и Баура. Продолжаем.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Ну что ж, друзья, в завершение нашего сегодняшнего часа хочу представить еще очередную новинку, эксклюзив, который вы только в эту... буквально в следующую пятницу, да, 25 сентября релиз, через неделю, ну и прямо сейчас в эфире Радио Рекорд, это Chester Young, Anza, да, мой сайт-проект Anza, диджей Нейтрино. Трек называется Substance, Substance of the Way. Кто-то, может быть, вспомнит легендарные треки от прок, да-да-да, команды Echo Man, ну и немножечко переосмысления от маэстро мировой звезды Chester Young и вашего покорного слуги Anza, он же диджей Нейтрино. Друзья, мы услышимся ровно через неделю. Слушайте на здоровье весь час во всех социальных сетях Радио Рекорд и наших личных диджей Нейтрино, диджей Баура. И услышимся через неделю со вторника на среду, полночь на волнах Первой танцевальной. Да, Лена Попова и технический перерыв. Всем пока и хорошего настроения. This is substance of the

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в эфире с часу до двух ночи запись одного из лайвов с летнего электрошабаша от Electro Music Coalition. Итак, «Гипнотик Дата», альтер-эго Неоникла, музыканта из Петербурга, участника Electro Music Coalition. Проект «Гипнотик Дата» родился из потребности высказать то, что невозможно передать в рамках привычного звучания Неоникл. Это исследование трип-хопа, даунтемпа, музыка одиночества в мегаполисе, эстетика светлой грусти и замедленного времени. Пара слов от автора. Я хочу, чтобы слушатель включил это в машине на ночной трассе или в наушниках в дождливый вечер и поймал то самое неуловимое чувство саудаде, специфическое глубокое чувство светлой тоски по ушедшему, щемящей грусти о том, чего, возможно, никогда и не было. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: Оливер Хелденс.
1: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что сейчас в эфире звучит запись одного из лайвов с летнего электрошабаша от Electro Music Coalition. А именно, это «Hypnotic Data», альтер-эго «Неоникла», музыканта из Петербурга, участника EMC. У нас с вами еще ровно полчаса.

человека чуть больше года. Это знает природа, а я природа. Мода на цветы и на уродов мода. Исчерпана любовь за год до моды, значит, нет любви ни к цветам, ни к уродам. До конца века чуть меньше года. Непогода дрянь, и дрянь погода. В целом неплохо, есть чем развлечься. Выдохнуть дрянь, в горизонт улечься. Или, например, кем-то увлечься. Или чего-то от человечности. Но парни истеричны, а хотелось бы вечности. Собственно, вот и все развлечения. Лежать и наблюдать времени течение. Время от времени ежись от холода думать. Действительно ли молчание золото? Или в каратах оно измеряется? Впрочем, от этого ничего не меняется.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что сегодня в эфире мы слушали запись лайва с летнего электрошабыша от AMC. А именно, это гипнотик Дата, альтер-эго Неоникла, музыканта из Петербурга и участника AMC. А пока я прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.